0: вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
2: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
1: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
2: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
1: Ого.
2: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
2: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
2: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
2: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
2: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
2: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
2: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
2: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
2: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
2: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
1: Угу.
2: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
2: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
2: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
2: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
2: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
2: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
2: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
2: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
2: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
2: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
2: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
2: Да.
1: Почти каждый шестой.
2: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современные...

0: Современная медицина, ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия. Угу. Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
4: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята. Они свою, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона у нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как? Значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые, и вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всему антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спиняйте на себя.
2: Важный сигнал.
5: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Самин Белоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
6: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
5: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче, вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
6: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного – Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
5: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнёва на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
7: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
7: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
7: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
7: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
7: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
7: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
7: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
7: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
7: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
7: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
7: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
8: Но это логично для бюджета.
7: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
8: Это преувеличение.
7: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
8: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
7: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
8: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
7: Ну давай.
8: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
7: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
8: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
7: Да, я знаю, что это такое.
8: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
7: Я с этим и не спорю.
8: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
7: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
8: Тебя перенаправят, если случай срочный.
7: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
8: Поликлиники ведут хроников.
7: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
8: Ну, электронные карты внедряются.
7: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
8: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
7: Опять я виновата.
8: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
7: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
8: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
7: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
9: Зато бесплатно.
7: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
9: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
7: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
9: Давай.
7: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
9: Там нет столько частников.
7: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
9: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
7: Какая монополия, если это частный бизнес?
9: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
7: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
10: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
7: Или в состоянии выгорания.
10: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
7: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
10: Ну да. Ищет, к чему придраться.
7: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
10: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
7: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
10: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
7: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
9: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
7: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
9: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
7: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
9: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
7: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
9: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
7: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
9: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
7: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
9: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
7: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
9: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
11: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
12: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
12: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
13: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
13: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
14: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
11: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сяха.
2: Синий.
15: Нила.
2: Коричневый.
15: Бура.
2: Зеленый.
15: Сабз.
2: Оранжевый.
15: Наранджи.
2: Фиолетовый.
15: Джамуни.
2: Красный.
15: Сурх.
2: Белый.
15: Сафед.
2: Желтый.
15: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
16: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
14: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
17: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины.
18: Потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
19: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, ну, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
20: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
14: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
16: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
14: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
16: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
14: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
21: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
14: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Рабочий упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний подсобный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4 и 5 этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом, ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4 000 рублей. Реальной владелицей аккаунта оказалась 53-летняя жительница жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
3: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
0: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
22: Важный сигнал.
14: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
14: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
4: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
14: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
23: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
14: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии. Мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
7: Примем решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих денежной эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь это реклама. Ну а следующий вопрос защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. Потому что приоритет должен быть тот, на тот продукт, который производится в союзном государстве. И за счет этого, я думаю, мы получим такие

0: Рок. В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
1: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
0: Ну да, звучит как мечта.
1: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
0: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
1: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
0: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
1: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
0: 100%.
1: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
0: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
1: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
1: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
1: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
1: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
1: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
1: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
1: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
1: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
1: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут

0: будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
5: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну, и теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
4: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
6: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
4: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100,000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения, эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается, а будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
4: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
12: 4 часа утра, летают эти ее дроны. Как вы Он где-то полетел туда. На Украину, походу.
11: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
13: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
11: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики Ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
11: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше $50 в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
14: Питаюсь на $50 в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. А также конфеты, печенье. 10 раз ходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти $60, на 10 больше, чем планировала.
11: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белоруски никаких излишеств. Сливочное, подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб. Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперимент, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае $50 – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
15: «Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами».
11: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
16: «У нас семья из трех человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если, ну, очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю, исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами, еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде».
11: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
17: Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, $50 в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить? Что у нас зарплаты по 3-4 тысячи. А после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут и будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на $50 жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально. Зато войны нет.
11: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
19: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Чиновник АПАД. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
19: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
11: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
19: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
11: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
19: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
11: Помогут ли новые кадровые назначения Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
20: Идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: И кинопараде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
10: Важный сигнал.
11: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбеларуси переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
21: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названий и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысят эффективность его профильной экономической деятельности.
11: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Белоруссией и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
21: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
11: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
2: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
22: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
22: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
10: 2.
1: До.
10: 3.
1: Тин.
10: 4.
1: Чар.
10: 5.
1: Пач.
10: 6.
1: Че.
10: 7.
1: Сат.
10: 8.
1: Ат.
10: 9.
1: Но.
10: 10.
1: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
23: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
6: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
24: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
6: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
25: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
6: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ.
7: Вся Беларусь на одной частоте.
8: Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
19: У вас сколько там хозяйств, Ашмянов?
9: 7, товарищ президент.
19: 7 хозяйств. Да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
9: Нет, не планируем.
19: Торопиться да. не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животновод, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Новости союзного государства.
0: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионов есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
0: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
14: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили, и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация хелп, ситуация сос.
0: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
26: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
0: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
3: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились. Без всего под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал.

0: доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
3: У вас сколько там хозяйств, Ашмянов?
4: 7, товарищ президент.
3: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
4: Нет, не планируем.
3: Торопиться да. не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
1: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет. В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно...

0: потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо, допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
0: Вот, 5,3.
1: И что, разница всего в 0,5%? Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
0: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
0: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
0: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
0: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
0: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
0: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
0: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санаторий можно и не поехать.
0: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
0: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
0: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
1: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
1: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
1: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
1: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
1: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
1: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
6: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
5: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
7: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
8: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, ну, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
9: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
5: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
5: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
5: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
10: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
5: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
11: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
5: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим – платную проверку техники.
12: Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог.
13: Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает.
5: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки. А угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
14: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
5: На ситуацию отреагировали и в пятом элементе. Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
16: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
15: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
17: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
15: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
18: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься». Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
15: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
19: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
15: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработке Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
21: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решает задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения, это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается. А им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров, и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаш и других наших флагманов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
23: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
22: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
0: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
22: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики Ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
20: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
1: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпов экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатой представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% крайне планированным, по расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
4: Новости регионов на радиосигнал.
22: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официального предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержания подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин, 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под Пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
22: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
3: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
22: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
3: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
22: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
3: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
22: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
6: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
15: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
7: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
15: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
8: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
15: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
15: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
4: Радиосигнал. Подробно
2: о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
3: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
2: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
9: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
9: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
10: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
10: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
5: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
3: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справиться. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
15: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
6: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
15: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
7: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
15: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
8: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
15: Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
15: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Асси.
12: 90.
13: Навэ.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим по-китайски.

0: 5,9 рождения на тысячу человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
1: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
0: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
1: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
0: Ого.
1: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
0: Угу.
1: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
0: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
1: Да, динамика тут самая важная.
0: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
1: Буквально вчера, да?
0: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
1: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
0: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
1: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
1: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
1: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников?
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.

0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия. Угу. Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
4: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята. Они свою, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона у нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как? Значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые, и вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всему-то антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спиняйте на себя.
2: Важный сигнал.
5: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
6: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название. И организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
5: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
6: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного – Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
5: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
7: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
7: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
7: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
7: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
7: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
7: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
7: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
7: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
7: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
7: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
7: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
9: Но это логично для бюджета.
7: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
9: Это преувеличение.
7: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
9: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
7: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
9: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
7: Ну давай.
9: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
7: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
9: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
7: Да, я знаю, что это такое.
9: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
7: Я с этим и не спорю.
9: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
7: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
9: Тебя перенаправят, если случай срочный.
7: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
9: Поликлиники ведут хроников.
7: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
9: Ну, электронные карты внедряются.
7: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
9: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
7: Опять я виновата.
9: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплату участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
7: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
9: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
7: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
9: Зато бесплатно.
7: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
9: Отлично! Ты покупаешь справку за час,
8: Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
7: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
8: Давай.
7: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
8: Там нет столько частников.
7: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
8: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
7: Какая монополия, если это частный бизнес?
8: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
7: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
10: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
7: Или в состоянии выгорания.
10: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
7: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
10: Ну да. Ищет, к чему придраться.
7: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
10: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
7: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
10: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
7: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
8: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
7: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
8: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
7: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
8: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
7: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
8: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
7: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
8: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
7: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
8: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
7: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
8: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
11: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
12: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
12: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
13: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
13: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 2 десятилетия.
5: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году.
14: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
11: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что, вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сяха.
2: Синий.
15: Нила.
2: Коричневый.
15: Бура.
2: Зеленый.
15: Сабз.
2: Оранжевый.
15: Наранджи.
2: Фиолетовый.
15: Джамуни.
2: Красный.
15: Сурх.
2: Белый.
15: Сафед.
2: Желтый.
15: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
16: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
14: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
17: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
18: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
19: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
14: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
12: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
14: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
12: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
14: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
20: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
14: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
21: Рабочий упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний подсобный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4-м и 5-м этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
0: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей. В ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
2: Важный сигнал.
14: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
14: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
22: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
14: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
16: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
14: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Экс-министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
4: Примем решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих в денежном эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь, это реклама. Ну, а следующий вопрос – защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. Потому что приоритет должен быть на тот продукт, который производится в союзном государстве. И за счет этого, я думаю, мы получим такие вот преференции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы.

0: заняты делом, уровень жизни растет.
1: Ну да, звучит как мечта.
0: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
1: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
0: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
1: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
0: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
0: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
0: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
0: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
0: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
0: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
0: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
0: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
0: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
0: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
0: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
0: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
0: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
0: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
0: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить,

0: неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
5: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
4: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
6: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
4: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100,000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается, а будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
4: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
12: 4 часа утра, летают эти ее дроны. Как вы заебали? Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
11: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
13: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
11: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики Ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше $50 в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
14: Питаюсь на $50 в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. Также конфеты, печенье. 10 раз ходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти $60, на 10 больше, чем планировала.
11: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белорусских никаких излишеств. Сливочное, подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб. Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперимент, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае $50 – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
15: «Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами».
11: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
16: У нас в семье из трех человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если, ну, очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю. Исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами. Еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде.
11: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
17: Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, $50 в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить? Что у нас зарплаты по 3-4 тысячи, а после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут и будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на $50 жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально. Зато войны нет.
11: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале Signal666. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
19: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
19: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
11: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
19: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
11: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так, холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые свои рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
19: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
11: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
20: Идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Праздники на Параде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
10: Важный сигнал.
11: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбеларуси переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
21: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названий и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
11: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Белоруссией и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
21: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
11: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Рутенко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
22: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
2: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
23: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
2: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
23: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
7: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
6: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
24: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
6: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
25: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
6: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ.
10: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
8: У вас сколько там хозяйств ашмянов?
9: 7, товарищ президент.
8: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
9: Нет, не планируем.
8: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот у Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионов есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
4: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
4: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
14: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
2: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
3: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего, под все подстраиваемся, но без бензина, как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
2: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
15: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
2: На ситуацию

0: президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
1: У вас сколько там хозяйств, Ашмянов?
2: 7, товарищ президент.
1: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
2: Нет, не планируем.
1: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот у Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животновод, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но! Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонов,

0: сезонных скачков составляет 5,3%.
1: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
1: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
1: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
1: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
1: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
1: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
1: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
0: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
1: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санаторий можно и не поехать.
1: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
0: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
0: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
0: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
0: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
0: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
0: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желаний регуляторов в кабинетах.
0: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
0: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и касс. Разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
0: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
0: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
0: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
0: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
0: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
0: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
0: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
0: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
0: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
6: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
5: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
7: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
8: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна в любом случае.
9: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
5: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
5: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
5: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
10: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
5: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
11: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
5: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим – платную проверку техники.
12: Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог.
13: Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает.
5: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки. А угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
14: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
5: На ситуацию отреагировали и в пятом элементе. Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил два ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
16: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
15: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
17: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
15: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
18: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
15: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
19: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
15: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработки Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
21: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решает задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения – это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается, а им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаш и других наших флагманов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
23: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы Он где-то полетел туда. Куда полетел? Туда. На Украину, походу.
22: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
24: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Белоруссией были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
22: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики Ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
20: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
0: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпов экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатой представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить совокупно, в целом совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% крайне планированным, по расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
22: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официально у предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержание взыскания подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин – 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под Пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
22: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
1: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
22: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
1: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
22: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так, холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые организации рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
1: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
22: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
3: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
15: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
6: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
15: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
7: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
15: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
15: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
1: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль «Звезды», наше белорусскомовное издание. Очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
4: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
8: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
8: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
9: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
9: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
5: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
1: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
10: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
15: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
11: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
15: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
7: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
15: Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
15: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
4: 20.
2: Бис.
4: 30.
2: Тис.
4: 40.
2: Чалис.
4: 50.
2: Пачас.
4: 60.
2: Сат.
4: 70.
2: Саттар.
4: 80.
2: Асси.
4: 90.
2: Навве.
4: 100.
2: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события.

0: 46 тысяч.
1: Ого!
0: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
0: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
0: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
0: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
0: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
0: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
0: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
0: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
0: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
0: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников?
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу

0: стареющая страна, ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
4: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята, они свою, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как, значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые. И вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всему-то антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спиняйте на себя.
2: Важный сигнал.
5: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
6: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
5: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
6: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного – Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
5: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
7: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
7: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
7: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
7: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
7: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
7: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье...
8: Значит, тебе куча совершенно ненужных исследований.
7: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
7: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
7: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
7: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
7: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
8: Но это логично для бюджета.
7: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
8: Это преувеличение.
7: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. а симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
9: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
7: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
9: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
7: Ну давай.
9: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак?

0: или случится обширный инфаркт.
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
5: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром, мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Важный сигнал.
6: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
7: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
6: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
7: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
6: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным беларусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
8: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
6: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
8: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 2 десятилетия.
6: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
5: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Ну, на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром, мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что, вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
3: Синий.
9: Нила.
3: Коричневый.
9: Бура.
3: Зеленый.
9: Сабз.
3: Оранжевый.
9: Наранджи.
3: Фиолетовый.
9: Джамуни.
3: Красный.
9: Сурх.
3: Белый.
9: Сафед.
3: Желтый.
9: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Белоруссии? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
7: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
6: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
10: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
11: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на личфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна в любом случае.
12: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
6: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
7: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
7: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
13: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
14: Рабочую полосу высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний пособный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4 и 5 этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
15: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
3: Важный сигнал.
6: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
16: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
6: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
17: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
6: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
7: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
6: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
18: Принял решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих в денежном эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь, это реклама. Ну, а следующий вопрос – защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. Потому что приоритет должен быть тот, на тот продукт, который производится в союзном государстве. И за счет этого, я думаю, мы получим такие вот преференции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица

0: перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
1: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
0: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
1: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
0: 100%.
1: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
0: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
1: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
1: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
1: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
1: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
1: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
1: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
1: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
1: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
1: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
2: Ага, типичный стереотип.

0: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
1: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
0: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
0: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
0: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
0: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
0: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
0: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
0: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
0: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
0: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
0: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию.
1: Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом, административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
5: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
4: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
6: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
4: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: В Украине один дрон, который убивает, стоит, или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. А математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, она удвоится еще, эта дыра.
4: Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках, но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
11: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы заебали? Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
10: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
12: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
10: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики Ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
10: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше $50 в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
13: Питаюсь на $50 в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, и едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. А также конфеты, печенье. 10 раз ходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти $60, на 10 больше, чем планировала.
10: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белорусских никаких излишеств. Сливочное, подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб. Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперимент, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае $50 – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
14: «Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами».
10: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
15: У нас в семье из трех человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если ну очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю, исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами, еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде.
10: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
16: Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, $50 в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить? Что у нас зарплаты по 3-4 тысячи. А после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут. И будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на $50 жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально. Зато войны нет.
10: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
18: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первая из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
18: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
10: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
18: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
10: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Лидсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
18: на вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
10: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
19: Идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: И кинопараде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
3: Важный сигнал.
10: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
20: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей доковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысят эффективность его профильной экономической деятельности.
10: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Белоруссией и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
20: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения. Все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
10: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
21: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
2: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
22: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
2: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
22: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
23: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
5: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
24: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
5: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
25: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
5: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
18: У вас сколько там хозяйств, Ашмянов?
6: 7, товарищ президент.
18: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
6: Нет, не планируем.
18: Торопиться да. не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
7: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионов есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
4: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
8: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили, и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация help, ситуация сос.
4: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
9: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
2: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
11: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
2: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
12: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
2: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах

0: вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну, и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилактории, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
1: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но! Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
5: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
4: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
5: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
4: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
5: Ой, да ладно тебе.
4: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
5: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
4: И что лето? Какая разница?
5: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
4: То есть ты хочешь сказать,
5: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
4: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
5: Вот. 5,3.
4: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
5: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
4: Каким еще пожаром?
5: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение.

0: Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
0: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
0: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
0: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
0: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
1: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
0: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, санаторий можно и не поехать.
0: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
0: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
0: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желаний регуляторов в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: Школьный бал – окно в Европу. 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
7: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
6: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
8: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
9: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
10: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
6: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
7: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
7: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
11: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ.
2: Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
7: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
6: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим — платную проверку техники.
12: Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог.
13: Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает.
6: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки. А угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
14: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
6: На ситуацию отреагировали и в пятом элементе. Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
16: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
15: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
17: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
15: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
18: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
15: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
19: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
15: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработке Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
21: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решает задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения – это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается, а им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров, и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаш и других наших флагманов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
23: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы заебались? Он где-то полетел туда. Куда полетел? Туда. На Украину, походу.
22: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
24: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
22: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все роли ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
20: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
0: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпа экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатам представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% крайне планированным, по расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
5: Новости регионов на радио «Сигнал».
22: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официального предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержание подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин – 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол. И относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
22: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
1: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
22: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
1: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
22: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Лидсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
1: на вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава Богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
22: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
3: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
15: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
4: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
15: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
8: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
15: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
15: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
1: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня. Первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды,
7: наше белорусскомовное издание. Очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
5: Важный сигнал.
6: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
9: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
6: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
9: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
6: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
10: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
6: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
10: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
6: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
7: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
2: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
15: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
11: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
15: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
12: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
15: Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
15: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
5: 20.
13: Бис.
5: 30.
13: Тис.
5: 40.
13: Чалис.
5: 50.
13: Пачас.
5: 60.
13: Сат.
5: 70.
13: Саттар.
5: 80.
13: Асси.
5: 90.
13: Навве.
5: 100.
13: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.

0: Стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
1: Да, динамика тут самая важная.
0: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
1: Буквально вчера, да?
0: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
1: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
0: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
1: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
1: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
1: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников?
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: Классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых

0: этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы?
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
4: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, ну, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята. Они свою, ну, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона у нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как? Значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые, и вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всей этой, всему-то антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спиняйте на себя.
2: Важный сигнал.
5: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбеларуси переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
6: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
5: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Белоруссией и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
6: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро- и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
5: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечит-то врач, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
7: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
7: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
7: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
7: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
7: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
7: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
7: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
7: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
7: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
7: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
7: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
8: Но это логично для бюджета.
7: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
8: Это преувеличение.
7: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
8: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
7: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
8: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
7: Ну, давай.
8: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
7: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
8: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
7: Да, я знаю, что это такое.
8: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
7: Я с этим и не спорю.
8: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
7: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
8: Тебя перенаправят, если случай срочный.
7: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
8: Поликлиники ведут хроников.
7: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
8: Ну, электронные карты внедряются.
7: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
8: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
7: Опять я виновата.
8: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплату участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
7: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
8: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
7: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
8: Зато бесплатно.
7: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
8: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
7: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
8: Давай.
7: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
8: Там нет столько частников.
7: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
8: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
7: Какая монополия, если это частный бизнес?
8: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
7: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
8: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
7: Или в состоянии выгорания.
8: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
7: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
8: Ну да. Ищет, к чему придраться.
7: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
8: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
7: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
8: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
7: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
8: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
7: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
8: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
7: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
8: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
7: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
8: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
7: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
8: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
7: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
8: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
7: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
8: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
9: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером, Каранкевичем и с министром, мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
10: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
10: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
11: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
11: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 2 десятилетия.
5: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
9: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Ну, на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, Если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
2: Синий.
12: Нила.
2: Коричневый.
12: Бура.
2: Зеленый.
12: Сабз.
2: Оранжевый.
12: Наранджи.
2: Фиолетовый.
12: Джамуни.
2: Красный.
12: Сурх.
2: Белый.
12: Сафед.
2: Желтый.
12: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
10: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
13: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
14: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
15: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на личфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна в любом случае.
16: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
13: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
10: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
13: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
10: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
13: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
17: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
13: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Рабочие упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний подсобный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4 и 5 этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
18: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
2: Важный сигнал.
13: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
19: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
13: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
20: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
13: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
21: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
13: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
22: Примем решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих в денежном эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь, это реклама. Ну, а следующий вопрос – защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. Потому что приоритет должен быть тот, на тот продукт, который производится в союзном государстве. И за счет этого, я думаю, мы получим такие вот преференции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
1: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
0: Ну да, звучит как мечта.
1: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
0: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка.

0: диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
0: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
0: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
0: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
0: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
0: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
0: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
0: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
0: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
0: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
0: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
0: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
0: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
0: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
0: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить. Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
0: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
2: Ага, типичный стереотип.
0: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
2: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
0: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
2: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
0: Допустим.
2: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
0: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут.

0: фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
0: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
0: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
0: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
0: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
0: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
0: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
0: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
6: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство, ну, довольно много денег давало на, как бы, улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на нее что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
5: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
7: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
5: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: В Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно на 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
5: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
13: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы Вон где-то полетел туда, на Украину, походу.
12: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
14: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
12: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
12: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше $50 в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
16: Питаюсь на $50 в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, и едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. А также конфеты, печенье. 10 раз сходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти 60 долларов. На 10 больше, чем планировала.
12: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белорусских никаких излишеств. Сливочное, подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб. Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперимент, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае 50 долларов – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
17: «Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами».
12: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
18: У нас в семье из 3 человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если, ну, очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю, исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами, еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде.
12: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
19: Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, 50 долларов в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить, что у нас зарплаты по 3-4 тысячи, а после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут и будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на 50 долларов жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально, зато войны нет.
12: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
21: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
21: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
12: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
21: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
12: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
21: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
12: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал
11: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
1: Идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем и над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Техники на Параде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
11: Важный сигнал.
12: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
2: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей доковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названий и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
12: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
2: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного – Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
12: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
22: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
4: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
23: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
4: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
23: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
0: 2.
24: До.
0: 3.
24: Тин.
0: 4.
24: Чар.
0: 5.
24: Пач.
0: 6.
24: Че.
0: 7.
24: Сат.
0: 8.
24: Ат.
0: 9.
24: Но.
0: 10.
24: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
5: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
3: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
6: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
3: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
7: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
3: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
8: У вас сколько там хозяйств, Ашмянов?
25: 7, товарищ президент.
8: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
25: Нет, не планируем.
8: Торопиться да. Не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот Хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионов есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
4: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили, и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация help, ситуация SOS.
4: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
13: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
4: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
14: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились. Без всего, под все подстраиваемся, но без бензина, как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
4: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
16: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
4: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
8: У вас сколько там хозяйств, Ашмяна?
25: 7, товарищ президент.
8: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
25: Нет, не планируем.
8: Торопиться да. Не надо. Получится, как у него в Могилевском.

0: очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
1: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но! Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
5: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
4: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
5: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
4: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
5: Ой, да ладно тебе.
4: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
5: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
4: И что лето? Какая разница?
5: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
4: То есть ты хочешь сказать,
5: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
4: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
5: Вот. 5,3.
4: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
5: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
4: Каким еще пожаром?
5: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
4: Но цены же держат.
5: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
4: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
5: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детские.

0: детский сад.
1: А что не так с садиками?
0: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
0: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
0: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санаторий можно и не поехать.
0: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
0: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
0: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают?
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
0: административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
6: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
5: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
7: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
8: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот. После этого в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна в любом случае.
9: Я планирую поступать в мединститет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
5: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
5: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
5: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
10: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
5: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
6: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
5: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим – платную проверку техники.
11: Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог.
12: Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает.
5: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки, а угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
13: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
5: На ситуацию отреагировали и в «Пятом элементе». Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
15: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
14: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
16: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
14: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
17: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
14: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
18: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
14: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработке Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
20: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решают задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения, это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа, и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается. А им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров, и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гумсельмаш и других наших флагманов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
22: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы заебали? Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
21: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
23: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
21: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкоокружающими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расцениваться правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
0: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпов экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатой представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить в целом совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% крайне планированным, по расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официально у предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержания подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин – 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под Пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Чиновник АПАТ. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
1: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
21: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
1: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
21: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
1: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
21: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
4: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
3: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
7: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
3: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
8: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
3: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
3: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
1: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня. Первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справиться. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали, не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
2: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
6: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
6: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
9: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
9: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
5: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
1: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» — приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
10: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
14: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
11: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
14: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
8: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
14: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
14: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Асси.
12: 90.
13: Навве.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
16: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
15: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
16: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
15: Ого.
16: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.

0: долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
0: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
2: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
0: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
0: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти 3/4.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать

0: задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
2: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
2: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
2: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
2: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
2: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
2: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
2: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
2: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
2: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
2: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
2: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
2: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
2: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
2: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
2: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
2: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
2: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
2: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
2: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
2: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
2: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
5: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, ну, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята. Они свою, ну, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона у нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как? Значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые, и вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всей всему-то антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спеняйте на себя.
3: Важный сигнал.
6: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
7: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей доковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
6: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью Беларусью и странами ЕС, да и безопасность нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
7: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения. Все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
6: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнёва на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
9: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
8: Это комфорт, за который стоит платить.
9: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
8: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
9: Но регистратура – это еще не вся медицина.
8: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
9: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
8: Какое неравенство? 40 рублей.
9: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
8: Я не говорю, что это копейки, ну…
9: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
8: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
9: Нормальный график работы врача.
8: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
9: Медсистему фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
8: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
9: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
8: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
9: И что он делает эти 30 минут?
8: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
9: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
8: Бред. Врач лечит пациента.
9: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
8: И это плохо.
9: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
8: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
9: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
8: Ага, я про это и говорю.
9: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
8: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
9: Лечит, если случай понятный.
8: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
9: Почему же?
8: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
9: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
8: Что за конспирология?
9: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
8: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
9: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
8: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
9: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
8: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
9: А почему тогда?
8: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
9: Но это логично для бюджета.
8: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
9: Это преувеличение.
8: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
9: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
8: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
9: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
8: Ну давай.
9: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
8: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
9: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
8: Да, я знаю, что это такое.
9: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
8: Я с этим и не спорю.
9: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
8: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
9: Тебя перенаправят, если случай срочный.
8: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
9: Поликлиники ведут хроников.
8: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
9: Ну, электронные карты внедряются.
8: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
9: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
8: Опять я виновата.
9: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
8: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
9: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
8: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
9: Зато бесплатно.
8: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
9: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
8: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
9: Давай.
8: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
9: Там нет столько частников.
8: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
9: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
8: Какая монополия, если это частный бизнес?
9: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
8: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
9: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
8: Или в состоянии выгорания.
9: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
8: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
9: Ну да. Ищет, к чему придраться.
8: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
9: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
8: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
9: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
8: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
9: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
8: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
9: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
8: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
9: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
8: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
9: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
8: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
9: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
8: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
9: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
8: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
9: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
10: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Важный сигнал.
6: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
11: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
6: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
11: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
6: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
12: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
6: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
12: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
6: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
10: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Ну, на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
3: Синий.
13: Нила.
3: Коричневый.
13: Бура.
3: Зеленый.
13: Сабз.
3: Оранжевый.
13: Наранджи.
3: Фиолетовый.
13: Джамуни.
3: Красный.
13: Сурх.
3: Белый.
13: Сафед.
3: Желтый.
13: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
15: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
14: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
16: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
17: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, ну, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
18: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
14: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
15: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
14: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
15: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
14: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
19: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
14: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Рабочий упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний подсобный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4 и 5 этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом, ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
20: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. при обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
3: Важный сигнал.
14: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
0: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
14: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
21: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
14: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
15: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
14: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
22: Примем решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих, денежной эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь это реклама. Ну а следующий вопрос защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. Потому что приоритет должен быть тот, на тот продукт, который производится в союзном государстве. И за счет этого, я думаю, мы получим такие вот преференции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
1: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
2: Ну да, звучит как мечта.
1: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
2: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
1: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
2: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
1: Вот поэтому цифра в 2,3%

0: принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
0: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
1: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
0: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
1: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
0: Так.
1: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
0: Ну, логично, да.
1: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она ну физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
0: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
1: Да, общество это сильно осуждало.
0: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
1: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
0: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
1: Это точно.
0: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
1: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
0: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
1: Какой?
0: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
1: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
0: Но это вполне справедливо.
1: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
0: Угу.
1: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
0: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
1: Ага, типичный стереотип.
0: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
1: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
0: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
0: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
0: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
0: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
0: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны.

0: полезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма — это ведь фундаментальный фактор.
1: А насколько все серьезно в цифрах?
0: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
1: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
0: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
1: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
0: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
1: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
0: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
1: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
0: 14 человек на место?
1: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
1: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы.
1: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
1: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
1: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
1: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
1: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
1: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости. союзного государства.
3: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
4: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородские лифты, где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну, и теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
3: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
5: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите все на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
3: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. А математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения, эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
3: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
9: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы заебали уже? Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
8: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
10: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
8: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкоокружающими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше $50 в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
11: Питаюсь на $50 в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. Также конфеты, печенье. 10 раз сходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти $60. На 10 больше, чем планировала.
8: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белорусских никаких излишеств. Сливочное, подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб – Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперименты, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае 50 долларов – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
12: Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами.
8: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
13: У нас в семье из 3 человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если, ну, очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю. Исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами. Еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде.
8: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
14: Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, 50 долларов в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить, что у нас зарплаты по 3-4 тысячи, а после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут и будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на 50 долларов жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально. Зато войны нет.
8: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
16: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
16: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
8: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
16: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
8: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
16: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
8: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
17: Идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: И кинопараде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
2: Важный сигнал.
8: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
18: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
8: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
18: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного – Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
8: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
19: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
12: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
20: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
12: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
20: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
12: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
0: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
22: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
0: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
23: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
0: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
16: У вас сколько там хозяйств ашмянов?
24: 7, товарищ президент.
16: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
24: Нет, не планируем.
16: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, они неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади.
3: Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
5: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
4: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
6: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки еще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация help, ситуация SOS.
4: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
7: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
4: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
25: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
4: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
26: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
4: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. И Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
16: У вас сколько там хозяйств, Ашмянов?
24: 7, товарищ президент.
16: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
24: Нет, не планируем.
16: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот у Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животновод, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню.

0: заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет. В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
5: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
4: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
5: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
4: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
5: Ой, да ладно тебе.
4: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
5: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
4: И что лето? Какая разница?
5: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
4: То есть ты хочешь сказать,
5: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
4: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
5: Вот. 5,3.
4: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
5: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
4: Каким еще пожаром?
5: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
4: Но цены же держат.
5: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
4: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
5: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
4: А что не так с садиками?
5: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
4: 5% за месяц? Серьезно?
5: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
4: Ну подожди,

0: 40% – это жестко, согласен, но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
1: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санаторий можно и не поехать.
1: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают?
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
3: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
3: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
6: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
5: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
7: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
8: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
9: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
5: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
5: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
5: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
10: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
5: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
6: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
5: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим – платную проверку техники.
11: «Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог».
12: «Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает».
5: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки. А угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
12: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
5: На ситуацию отреагировали и в «Пятом элементе». Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
14: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
13: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
15: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
13: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
16: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
13: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
17: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
13: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработке Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
19: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решают задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения, это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа, и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается, а им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаш и других наших флагманов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
21: 4 часа утра, летают эти дроны. Так вы Он где-то полетел туда. Куда полетел? Туда. На Украину, походу.
20: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
22: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
20: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики паблики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расцениваться правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
0: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпов экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатой представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить в целом совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% крайне планированным, по расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официального предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержание подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин – 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под Пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Чиновника ПАД. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
1: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
20: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
1: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
20: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
1: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
20: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
4: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
3: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
7: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
3: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
23: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
3: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
3: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
1: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справиться. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали, не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
2: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
6: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
6: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
8: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
8: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
5: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
1: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
10: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
9: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
11: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
9: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
23: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
9: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
9: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
2: 20.
12: Бис.
2: 30.
12: Тис.
2: 40.
12: Чалис.
2: 50.
12: Пачас.
2: 60.
12: Сат.
2: 70.
12: Саттар.
2: 80.
12: Асси.
2: 90.
12: Навве.
2: 100.
12: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
15: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
14: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
15: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
14: Ого.
15: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
14: Угу.
15: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
14: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
15: Да, динамика тут самая важная.
14: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
15: Буквально вчера, да?
14: А сегодня цифра составляет 54 200.

0: нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
0: Угу.
1: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти 3/4.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из

0: из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить.
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, а цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
4: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, ну, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята, они свою, ну, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона у нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как, значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые, и вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всему антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спеняйте на себя.
2: Важный сигнал.
5: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
6: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей доковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
5: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче, вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
6: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
5: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
7: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
7: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
7: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
7: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
7: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
7: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
7: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
7: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
7: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
7: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
7: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
8: Но это логично для бюджета.
7: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
8: Это преувеличение.
7: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
8: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
7: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
8: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
7: Ну давай.
8: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
7: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
8: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
7: Да, я знаю, что это такое.
8: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
7: Я с этим и не спорю.
8: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
7: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
8: Тебя перенаправят, если случай срочный.
7: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
8: Поликлиники ведут хроников.
7: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
8: Ну, электронные карты внедряются.
7: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
8: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
7: Опять я виновата.
8: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
7: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
8: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
7: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
8: Зато бесплатно.
7: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
8: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
7: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
8: Давай.
7: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
8: Там нет столько частников.
7: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
8: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
7: Какая монополия, если это частный бизнес?
8: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
7: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
9: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
7: Или в состоянии выгорания.
9: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
7: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
9: Ну да. ищет, к чему придраться.
7: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
9: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
7: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
9: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
7: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
9: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
7: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
9: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
7: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
9: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
7: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
9: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
7: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
9: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
7: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
9: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
7: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
9: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
10: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил. Косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Важный сигнал.
11: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
12: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
11: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
12: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
11: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
13: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
11: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
13: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
11: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
10: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Ну, на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
15: Сиаха.
14: Синий.
15: Нила.
14: Коричневый.
15: Бура.
14: Зеленый.
15: Сабз.
14: Оранжевый.
15: Наранджи.
14: Фиолетовый.
15: Джамуни.
14: Красный.
15: Сурх.
14: Белый.
15: Сафед.
14: Желтый.
15: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
11: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
16: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
11: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
17: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
18: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
19: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
11: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
16: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
11: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
16: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
11: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
20: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
11: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. на радио «Сигнал».
5: Рабочий упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний пособный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4 и 5 этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом, ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
1: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
2: Важный сигнал.
11: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
0: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
11: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Лихмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
21: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Лихмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
11: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
16: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
11: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
22: Примем решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих в денежном эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь, это реклама. Ну, а следующий вопрос – защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. Потому что приоритет должен быть тот, на тот продукт, который производится в союзном государстве. И за счет этого, я думаю, мы получим такие вот преференции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
24: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
23: Ну да, звучит как мечта.
24: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
23: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
24: Слушай, ну, дисбаланс — это еще мягко сказано.
25: Да.
23: С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
24: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
23: 100%.
24: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
23: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие.

0: их, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
1: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
1: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
1: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она ну физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
1: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
1: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
1: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
1: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи.

0: тысяча почти.
1: Да. Чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
2: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
1: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
2: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
1: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
2: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
1: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
2: 14 человек на место?
1: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
2: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
1: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
2: То есть школы, больницы.
1: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
2: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
1: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
2: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
1: Да, это логично.
2: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
2: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
2: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
2: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
2: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
2: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят,

0: А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
2: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы Он где-то полетел туда. На Украину, походу.
1: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
3: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
1: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкоокружающими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят».

0: Радио «Сигнал».
1: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше 50 долларов в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
2: Питаюсь на 50 долларов в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. Также конфеты, печенье. 10 раз сходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти 60 долларов. На 10 больше, чем планировала.
1: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белорусских никаких излишеств. Сливочное, подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб. Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперименты, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае 50 долларов – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
3: «Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами».
1: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
4: «У нас в семье из трех человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если, ну, очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю, исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами, еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде».
1: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
5: Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, 50 долларов в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить, что у нас зарплаты по 3-4 тысячи, а после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут и будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на 50 долларов жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально. Зато войны нет.
1: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
7: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
7: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
1: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
7: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
1: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
7: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
1: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
8: Идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: На параде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
0: Важный сигнал.
1: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
9: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
1: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Белоруссией и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
9: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
1: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
11: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
10: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
12: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
10: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
12: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
10: В Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Опаснее некуда. Россия развернула 5 площадок для запуска шахедов вблизи границы с Беларусью. Угроза все серьезнее, опасность все ближе. Россия активно оборудует территории вдоль белорусской границы. С этих площадок российские военные собираются наносить удары по Украине.
15: Дрон, походу. Дрон. О, полетел. Дрон.
1: Видео с такими реакциями на пролетающих над головами жителей Гомельщины беспилотников в соцсетях становится все больше. Это неудивительно, ведь на данный момент точно известно о 5 площадках вблизи границы с Белоруссией для запуска российских БПЛА, говорит военный аналитик Роман Сергейчик.
16: Минимум 5 площадок уже используют российские военные. Речь о 3 пусковых комплексах в Брянской и по одному в Смоленской и Орловской областях. Дроны типа «Шахет» и «Гербера» летят с этих площадок через Беларусь в Киевскую и Житомирскую область Украины. Первые российские дроны начали взлетать в Беларусь в июле 2024 года. И это совпало по времени со строительством масштабных площадок для запуска беспилотников недалеко от границы. Власти Беларуси крайне неохотно комментируют прилеты дронов на территорию страны. Происхождение БПЛА либо не называют, либо причисляют к украинским. Судя по спутниковым снимкам, строительство площадок для дронов вблизи белорусской границы продолжается. Кремль намерен еще больше втянуть Беларусь в войну. В Минске такие намерения отрицают.
1: Исходя из анализа спутниковых снимков, траектории пролетов БПЛА по Беларуси, а также имеющейся информации из открытых и закрытых источников, военные эксперты называют точное расположение таких площадок. Так, в Смоленском регионе это военный аэродром Шаталово, который находится примерно в 46 километрах от белорусской границы и используется с начала 2025 года. В Орловской области в районе села Цимбулово и вовсе отстроен огромный дрон-центр, где размещены около 12 пусковых установок и не менее сотни хранилищ для беспилотников. В Брянской области известно о 3 объектах, отмечает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
17: Это комплекс в Навле, который там построили осенью 2024 года. От него до границы с Белоруссией чуть более 100 километров. Еще одна площадка – аэродром Сеща, всего 45 километров до белорусской границы, с которого взлетали беспилотники еще в 2022-2023 годах. И объект, который построили и запустили осенью 2025-го у села Осовица. Позиции у границы с Белоруссией наиболее выгодные для российских атак, позволяющие запускать беспилотники непосредственно по Киеву. Кроме этого, очень удобные позиции для пролета БПЛА вдоль границы и захода на запад Украины, а также для ударов по прифронтовым и приграничным территориям Украины. Отмечу, что мы сегодня с уверенностью говорим, к сожалению, о том, что большая часть шахедов для массированных атак по украинским городам заходит именно с территории Беларуси.
1: По мнению военных экспертов, такое положение дел, помимо возможных ответных ударов от Украины, создает более реальную угрозу для жителей Беларуси, а именно теряющую правление, сбивающиеся с курса российские БПЛА, падающие и взрывающиеся в населенных пунктах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
18: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: К чему готовится президент? Владимир Путин в пятый раз за время СВО увеличил штатную численность армии. Новый указ уже подписан. Теперь общее число военных и гражданского персонала превысит 2 миллиона 300 человек. Правительству поручено срочно выделить Минобороны дополнительное финансирование из и без того дефицитного бюджета. Похоже, что в феврале 2022 года никто не ожидал, что СВО будет длиться дольше, чем Первая мировая война, которая шла 1568 дней. План взять Киев за пару недель, по сути, стал ловушкой для российской армии, считает британский аналитик Чарльз Мур.
19: Путин загнал себя в историческую ловушку. Он искренне считал Украину слабой, а Запад – разрозненным, поэтому и назвал вторжение спецоперацией. Но блицкриг провалился. В итоге вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение, а Украина превратилась в одну из самых инновационных военных держав мира. Теперь Путину приходится постоянно раздувать штаты своей армии, просто чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
10: Еще одна причина, почему Минобороны отчаянно нужно больше людей, это резкое изменение ситуации на самом фронте. К 2026 году передовая превратилась в так называемую «мертвую зону». Из-за огромного количества беспилотников у ВСУ любая российская техника уничтожается за считанные минуты. О том, почему генералам больше не помогает броня и приходится рассчитывать только на живую силу, рассказывает израильский военный аналитик Давид Алая.
20: Благодаря беспилотникам зона поражения на фронте расширилась до 50 километров в глубину. В этих пределах любая техника обнаруживается и уничтожается за несколько минут. Небо полностью простреливается. Из-за этого российская армия больше не может массово применять танки. Их сжигают еще на подходах. Фактически, у России остается только один метод ведения войны – забрасывать позиции пехотой.
10: Из-за этой тактики местных штурмов российские подразделения тают на глазах. Прошлое увеличение штата армии, которое Владимир Путин подписывал в 23-м и 24-м годах, уже в прямом смысле слова поглощены фронтом. Военные блогеры в соцсетях открыто пишут, что без постоянного притока новых солдат удерживать позиции попросту невозможно.
21: Технику нам гнать сюда уже почти перестали. Толку от нее нет. Птички ВСУ сжигают все подряд. Воюем чисто на ногах, штурмуем посадку за посадкой малыми группами. Потери бешеные. Людей критически не хватает. Пополнения, которые приходят, тают за неделю. Если наверху думают, что можно просто подписать указ об увеличении армии и все решится, они ошибаются. Нам нужны живые люди в окопах прямо сейчас, а не на бумаге в Москве.
10: Пока Минфин судорожно ищет деньги на новые зарплаты и гробовые выплаты для раздувающейся армии, эксперты констатируют, что аппетиты фронта только растут. Очередной указ Владимира Путина показывает, что останавливать конвейер СВО власти не собираются.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
22: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15,
14: пандрага,
13: 16,
14: сола,
13: 17,
14: сатрага,
13: 18,
14: атара,
13: 19,
14: униз,
13: 20,
14: бис.
13: Учим пакистанский, авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
2: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
23: А что это тогда?
2: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана, ну у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
23: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
2: Ну, проблемы там серьезные, да.
23: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
2: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
23: Ну, это понятно, переработка.
2: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
23: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
2: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
23: Ого.
2: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
23: Ломаются от переработки.
2: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
23: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
2: Затыкают как могут.
23: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
2: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
23: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
2: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
23: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
2: Угу. Типа спасибо, мы сами.
23: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
2: Ну, такова реальность сейчас.
23: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
2: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
23: Вот именно.
2: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
23: И рисков для оборудования?
2: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
23: Искать другие рынки?
2: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
23: Ну да, это было золотое дно.
2: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
23: Настоящий клондайк для экономики.
2: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
23: Угу.
2: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
23: Ну а почему нет? Китай большой.
2: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
23: Понятно.
2: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
23: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
2: Я называю это выживанием.
23: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
2: Ну да.
23: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
2: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
23: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
2: Но цены растут, да?
23: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
2: Угу.
23: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
2: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
23: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
2: Да, это проблема.
23: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
2: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
23: И схема работала идеально.
2: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
23: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
2: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
23: И заводы встанут.
2: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
23: Да уж.
2: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
23: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
2: Давай.
23: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
2: Пластырь – это хорошее сравнение.
23: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
2: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
23: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
2: Угу.
23: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
2: Потому что маржи нет.
23: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
23: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
23: Ну, трубопроводы...
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
23: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
23: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
23: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
2: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
23: Да их нет.
2: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
23: А если атаки станут сильнее?
2: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
23: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
8: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
7: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
24: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
7: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
24: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
7: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
3: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться,

0: Она рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
1: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, та же самая такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
2: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Тролли скандал, еще этому чуваку лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, в этом элементе забирал свой заказ. И на сцене кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Мне это возмущает крайне возмущает.
0: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
2: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да, ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
0: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
5: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
4: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
6: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
4: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
7: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить

0: этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
1: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
2: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
1: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
5: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
7: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
6: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
8: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами, но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
6: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
9: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
6: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодага.
10: 15.
11: Пандрага.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатрага.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
12: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
3: Важный сигнал.
6: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брянская. Брестской области. В последний средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
9: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
6: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
6: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдухе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
14: Концы с концами еле сходятся.
15: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
16: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
17: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
6: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Белорусам нет места в Беларуси. В некоторых городах невозможно снять квартиру из-за наплыва россиян. Вот уже несколько месяцев одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стало засилье россиян в белорусских городах. Государственные СМИ заявляют, что никакого наплыва гостей из страны-соседки нет. Но риэлторы, арендодатели и простое население отмечают обратное. С началом сезона отпусков, а также стартом большого количества различных фестивалей и праздников в Беларуси, турпоток граждан РФ увеличился, что сказывается на рынке арендного жилья, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
19: Сказывается не в пользу местного населения. Несмотря на то, что отдельные арендодатели предпочитают отказываться от сделок с гражданами с паспортами РФ по различным причинам, риэлторские агентства не упускают возможность заработать. Естественно, сложнее всего сейчас снять жилье в крупных городах, естественно, в Минске. В туристических регионах и населенных пунктах, в которых запланированы масштабные фестивали или праздники. Особенно популярные направления у гостей из России – Гродно, Брест, Витебск. Так, например, в Витебске сейчас сдают всего 174 однушки, а в Гродно только 101, в Бресте 296. Это квартиры в долгосрочную аренду, и их становится все меньше.
18: Также отмечу, что особой популярностью у гостей пользуются именно центральные районы населенных пунктов, где, так сказать, видовые квартиры и все блага в шаговой доступности. По этой причине в этой части городов доступного белорусам арендного жилья становится все меньше. Арендодатели повышают ценник для туристов. Например, в центре Гродно спрос на однушки значительно превышает предложение, а ценники кусаются. Старт от 460 долларов в месяц. Что говорят о ситуации белорусы в соцсетях?
20: Мне кажется, все россияне думают, что в Беларуси рай. Что ж, телеящик творит чудеса. Хотя, в сравнении с тем, что происходит у нас еще, пожалуй, не окончательно гайки закрутили. Ну, для россиян. Для белорусов, конечно, все сложнее. А тем, кто говорит, что тема с покупкой и арендой жилья россиянами искусственно поднятая и реальных причин для обсуждения нет, так вы просто сравните статистику, даже официальную. Узнайте, сколько у нас гостей из России было еще год назад и сколько привалило сейчас.
19: Мое мнение такое. Если люди будут вести себя адекватно, соблюдать действующее белорусское законодательство, уважать местное население, наш язык, культуру, то пусть приезжают. Узбеки вон прекрасно себя ведут. Вежливые, чистоплотные, не мусорят на улицах, не устраивают разборок. С россиянами есть моментики. Ну и, конечно, то, что цены на аренду под конец весны, начало лета подскочили из-за потока российских туристов. А больше и неоткуда.
21: Я в этом вопросе категоричен. Потому что, во-первых, в Беларуси должно быть в первую очередь комфортно для белорусов. Во-вторых, почему наши соседи не едут отдыхать и жить на так называемые ими освобожденные территории? Зачем им Беларусь с ее, опять же, по их словам, дурацкими законом, языком и валютой?
18: Что ж, сколько людей, столько и мнений. Но факты есть факты. Анализ рынка арендного жилья и жалобы белорусов на взлетевшие ценники и маленький выбор квартир, сдаваемых на длительный срок, косвенно свидетельствует, что популярность Беларуси как туристического направления у граждан РФ неуклонно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
22: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Тревожный сигнал. Зачем военкоматы стали узнавать фактические адреса проживания военнообязанных? Чиновники мобилизацию отрицают. Уже известны два случая, когда в реестре воинского учета появились реальные адреса проживания военнообязанных. В первом призывник, прописанный в Мурманской области, проверил реестр и обнаружил там свой фактический адрес проживания в Татарстане, где парень снимает жилье неофициально. А в другом запасник из республики Коми увидел в реестре свой фактический адрес проживания в Ленинградской области, хотя прописан он совсем в другом регионе. При этом ни один из мужчин официально в военкомат не сообщал о своем фактическом месте проживания, говорит адвокат Тимофей Васькин.
0: Откуда именно реестр получает такие данные, пока непонятно. Но эти случаи показывают. Фактический адрес, однажды переданный в государственную или окологосударственную систему, потенциально может оказаться доступен и для воинского учета.
23: По словам адвоката, сбор данных о фактическом месте проживания может говорить о подготовке к мобилизации. Разговоры об этом ходят давно, однако официально информацию опровергают. А на этой неделе чиновники разных РАНДО впервые за год синхронно стали заявлять, что новая волна мобилизации осенью не планируется. На вопрос журналистов все как один отвечали, что, мол, ничего подобного не слышали, да и на фронте, по их словам, людей хватает. На дня вторую волну мобилизации отрицали также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и зампресс Совбеза Медведев. И это еще больше насторожило людей. Все помнят 2022 год, когда был подобный сценарий. Чиновники также отрицали объявление мобилизации, а потом ее объявил президент. Напоминает экономист Вячеслав Ширяев.
1: Думаю, что она до сих пор не объявлена именно потому, что они не могут решить, как ее финансировать, как, на каких финансовых условиях набрать людей. Конечно, на прежней схеме рыночной войны это все закончилось уже, это не летает. Невозможно больше привлекать десятки тысяч людей в год, платить им несколько миллионов при подписании. И плюс, я думаю, они еще считают потери, во сколько им обходятся убитые и раненые. Потому что количество денег, которые они выплачивают за убитого и за ранение, оно просто уже измеряется в общем счете триллионами рублей. А если отправить на поле боя нынешнее, то есть, по сути, отправить в килл-зону не одну роту, а две роты, три роты, то есть будет просто в три раза больше затрат на выплачивание всех этих гробовых и там, расходов по ранению.
23: Военкоры из сообщества впервые заговорили о мобилизации в конце прошлого года после огромных потерь на фронте. Военные медики жаловались, госпитали переполнены, раненых размещать негде. Фельдшер медроты рассказала, что с эвакуацией очень сложно, и раненым бойцам приходится самим добираться до медчасти. Иногда дорога занимает почти месяц, бойцы чудом выживают, не имея запасов продовольствия.
2: Мальчишки у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя, вот, обезвоженные.
5: Как они выживают, за счет чего они воду находят?
2: Они бутылочку там, если найдут где-то, вот там же везде 200-е, по дороге находят там у кого-то батончики, у кого-то что. Тоже у нас был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, вот, питался. Я не знаю, как он не отравился, тоже приехал весь обезвоженный, она тоже питался, что у них найдет в карманах. Выезжал, но чудом, конечно, под грудой трупов прятался 24 дня. А вот этот парень, который к нам полз, 21 день по дороге его нашли. Ранения у него были ног, он не мог ходить, и у него таз был раздроблен. И у второго тоже были перебиты ноги. Один только жгут наложил, вот, а второй, я не знаю, как у меня есть ток.
23: Фронт уже требует больше ресурсов, говорит политолог Илья Грощенков. Поэтому, если СВО будет продолжаться, то власти придется войти на такой непопулярный среди населения шаг, как объявление новой волны мобилизации.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кошелевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
8: Так, а что именно там случилось?
7: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
8: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
7: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
8: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
7: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
8: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
7: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
8: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
7: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
8: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
7: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
8: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
7: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
8: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
7: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
8: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
7: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
8: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
7: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
8: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
7: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
8: А между чем?
7: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
8: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
7: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
8: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
7: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут пятилитровые пластиковые канистры со спиртом.
8: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
7: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
8: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
7: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
8: Ну, гаражное производство.
7: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
8: Это такой яд медленного действия.
7: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
8: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
7: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
8: И даже имитация акцизных марок, наверное?
7: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
8: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, обычному пищевому спирту.
7: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
8: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
7: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
8: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
7: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
8: Человек слепнет навсегда.
7: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
8: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
7: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
8: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
7: Да, именно они.
8: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
7: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
8: Ничего себе.
7: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
8: Ого.
7: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
8: Они их буквально разрывают изнутри.
7: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
8: И спасти может только экстренный гемодиализ.
7: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
8: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
7: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
8: Но почему эти меры не работают на практике?
7: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
8: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
7: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
8: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
7: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
8: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
7: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
8: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
7: Классическая круговая порука.
8: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
7: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
8: Через неделю торговля возобновляется.
7: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
8: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
7: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
8: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
7: Какое?
8: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
7: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
8: Что само по себе немало, согласись.
7: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
8: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
7: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
8: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
7: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
8: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
7: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
8: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
7: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
8: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
7: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
8: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
7: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
8: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
7: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
8: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
7: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
8: И тогда в дело вступают органы опеки.
7: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
8: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
7: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
8: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
7: Точно.
8: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
7: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
8: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
9: Система с решением важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, при подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать это местечково, как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, день на платформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, сколько, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас. Вот на порядке меньше. Да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня. По крайней мере, так. Я так это вижу.
3: Важный сигнал.
6: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
12: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
6: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
13: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
6: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
14: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
6: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
14: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
6: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Зиюди.
15: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
17: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
16: Это комфорт, за который стоит платить.
17: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
16: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
17: Но регистратура – это еще не вся медицина.
16: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
17: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
16: Какое неравенство? 40 рублей.
17: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа... чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
18: Я не говорю, что это копейки, ну…
17: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
18: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
17: Нормальный график работы врача.
18: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
17: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
18: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
17: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
18: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
17: И что он делает эти 30 минут?
18: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
17: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
18: Бред. Врач лечит пациента.
17: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
18: И это плохо.
17: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
18: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
17: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
18: Ага, я про это и говорю.
17: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
18: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
17: Лечит, если случай понятный.
18: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
17: Почему же?
18: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
17: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
18: Что за конспирология?
17: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
18: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
17: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
18: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
17: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
18: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
17: А почему тогда?
18: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
17: Но это логично для бюджета.
18: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
17: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
17: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
17: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
17: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках.

0: гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да, ищет, к чему придраться.

0: него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
4: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
2: Важный сигнал.
5: Белорусам нет места в Беларуси. В некоторых городах невозможно снять квартиру из-за наплыва россиян. Вот уже несколько месяцев одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стало засилье россиян в белорусских городах. Государственные СМИ заявляют, что никакого наплыва гостей из страны-соседки нет. Но риэлторы, арендодатели и простое население отмечают обратное. С началом сезона отпусков, а также стартом большого количества различных фестивалей и праздников в Беларуси, турпоток граждан РФ увеличился, что сказывается на рынке арендного жилья, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
6: Сказывается не в пользу местного населения. Несмотря на то, что отдельные арендодатели предпочитают отказываться от сделок с гражданами с паспортами РФ по различным причинам, риэлторские агентства не упускают возможность заработать. Естественно, сложнее всего сейчас снять жилье в крупных городах, естественно, в Минске. В туристических регионах и населенных пунктах, в которых запланированы масштабные фестивали или праздники. Особенно популярные направления у гостей из России – Гродно, Брест, Витебск. Так, например, в Витебске сейчас сдают всего 174 однушки, а в Гродно только 101, в Бресте – 296. Это квартиры в долгосрочную аренду, и их становится все меньше.
5: Также отмечу, что особой популярностью у гостей пользуются именно центральные районы населенных пунктов, где, так сказать, видовые квартиры и все блага в шаговой доступности. По этой причине в этой части городов доступного белорусам арендного жилья становится все меньше. Арендодатели повышают ценник для туристов. Например, в центре Гродно спрос на однушки значительно превышает предложение, а ценники кусаются. Старт от 460 долларов в месяц. Что говорят о ситуации белорусы в соцсетях?
7: Мне кажется, все россияне думают, что в Беларуси рай. Что ж, телеящик творит чудеса. Хотя, в сравнении с тем, что происходит у них, у нас еще, пожалуй, не окончательно гайки закрутили. Ну, для россиян. Для белорусов, конечно, все сложнее. А тем, кто говорит, что тема с покупкой и арендой жилья россиянами искусственно поднятая и реальных причин для обсуждения нет, так вы просто сравните статистику, даже официальную. Узнайте, сколько у нас гостей из России было еще год назад и сколько привалило сейчас.
8: Мое мнение такое. Если люди будут вести себя адекватно, соблюдать действующее белорусское законодательство, уважать местное население, наш язык, культуру, то пусть приезжают. Узбеки вон прекрасно себя ведут. Вежливые, чистоплотные, не мусорят на улицах, не устраивают разборок. С россиянами есть моментики. Ну и, конечно, то, что цены на аренду под конец весны, начало лета подскочили из-за потока российских туристов. А больше и неоткуда.
9: Я в этом вопросе категоричен. Потому что, во-первых, в Беларуси должно быть в первую очередь комфортно для белорусов. Во-вторых, почему наши соседи не едут отдыхать и жить на так называемые ими освобожденные территории? Зачем им Беларусь с ее, опять же, по их словам, дурацкими законом, языком и валютой?
5: Что ж, сколько людей, столько и мнений. Но факты есть факты. Анализ рынка арендного жилья и жалобы белорусов на взлетевшие ценники и маленький выбор квартир, сдаваемых на длительный срок, косвенно свидетельствует, что популярность Беларуси как туристического направления у граждан РФ неуклонно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Рабочий упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний пособный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологическую технологический проем в перекрытиях между 4-м и 5-м этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом, ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Экономист Вячеслав Таквель предупредил о главной ловушке кредитных карт.
10: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательное завершение с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
2: Важный сигнал.
5: Опаснее некуда. Россия развернула 5 площадок для запуска шахедов вблизи границы с Белоруссией. Угроза все серьезнее, опасность все ближе. Россия активно оборудует территории вдоль белорусской границы. С этих площадок российские военные собираются наносить удары по Украине.
11: Дрон, походу. Дрон.
5: Видео с такими реакциями на пролетающих над головами жителей Гомельщины беспилотников в соцсетях становится все больше. Это неудивительно, ведь на данный момент точно известно о 5 площадках вблизи границы с Белоруссией для запуска российских БПЛА, говорит военный аналитик Роман Сергейчик.
12: Минимум 5 площадок уже используют российские военные. Речь о 3 пусковых комплексах в Брянской и по одному в Смоленской и Орловской областях. Дроны типа «Шахета», «Гербера» летят с этих площадок через Беларусь в Киевскую и Житомирскую область Украины. Первые российские дроны начали взлетать в Беларусь в июле 2024 года. И это совпало по времени со строительством масштабных площадок для запуска беспилотников недалеко от границы. Власти Беларуси крайне неохотно комментируют прилеты дронов на территорию страны. Происхождение БПЛА либо не называют, либо причисляют к украинским. Судя по спутниковым снимкам, строительство площадок для дронов вблизи белорусской границы продолжается. Кремль намерен еще больше втянуть Беларусь в войну. В Минске такие намерения отрицают.
5: Исходя из анализа спутниковых снимков, траектории пролетов БПЛА по Беларуси, а также имеющейся информации из открытых и закрытых источников, военные эксперты называют точное расположение таких площадок. Так, в Смоленском регионе это военный аэродром Шаталово, который находится примерно в 46 километрах от белорусской границы и используется с начала 2025 года. В Орловской области в районе села Цимбулово и вовсе отстроен огромный дрон-центр, где размещены около 12 пусковых установок и не менее сотни хранилищ для беспилотников. В Брянской области известно о 3 объектах, отмечает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
13: Это комплекс в Навле, который там построили осенью 2024 года. От него до границы с Белоруссией чуть более 100 километров. Еще одна площадка – аэродром Сеща, всего 45 километров до белорусской границы, с которого взлетали беспилотники еще в 2022-2023 годах. И объект, который построили и запустили осенью 2025-го у села Осовица. Позиции у границы с Белоруссией наиболее выгодные для российских атак, позволяющие запускать беспилотники непосредственно по Киеву. Кроме этого, очень удобные позиции для пролета БПЛА вдоль границы и захода на запад Украины, а также для ударов по прифронтовым и приграничным территориям Украины. Отмечу, что мы сегодня с уверенностью говорим, к сожалению, о том, что большая часть шахедов для массированных атак по украинским городам заходит именно с территории Беларуси.
5: По мнению военных экспертов, такое положение дел, помимо возможных ответных ударов от Украины, создает более реальную угрозу для жителей Беларуси. А именно, теряющие управление, сбивающиеся с курса российские БПЛА, падающие и взрывающиеся в населенных пунктах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
14: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в рамках 2000 километров от Минска создается более четверти мировых рынков. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора – электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правила игры. В Беларуси сильная инженерная школа, около 50 университетов, компетенции механики, программисты.
2: Сигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет.
15: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
16: Ага, ну, например, пилот или хирург.
15: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
16: А, путеец, монтёр пути.
15: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
16: Угу.
15: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
16: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
15: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
16: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
15: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
16: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
15: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
16: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
15: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
16: Интересно.
15: И самое главное здесь... почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
16: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
15: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
16: Подожди. Сколько?
15: 36.
16: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
15: Слушай, ну 36 человек... это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
16: Именно.
15: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
16: Какая?
15: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
16: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
15: Вот-вот.
16: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
15: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварий из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
16: Ну да, когда работать вообще некому.
15: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
16: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
15: Точно.
16: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
15: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
16: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
15: Да, около 300 долларов.
16: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
15: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
16: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
15: Кажется, что да, но...
16: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
15: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
16: Ну да, логично.
15: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
16: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
15: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
16: И сколько это?
15: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
16: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
15: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
16: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
15: Нет, конечно.
16: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
15: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
16: Ага. А еще медстраховка нужна.
15: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
16: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
15: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
16: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
15: Да, именно так система и работает.
16: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
15: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
16: А то есть денег в бюджете на всех нет?
15: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
16: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
15: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
16: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
15: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
16: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
15: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
16: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
15: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
16: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
15: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
16: В смысле, как турагентство?
15: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
16: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
15: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
16: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
15: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
16: Ну, разница с $300 очевидна.
15: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
16: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
15: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
16: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
15: Согласен.
16: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
15: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
16: А кому обслуживать, если людей нет?
15: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
16: А когда массово увольняли за нелояльность?
15: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
16: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
15: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
16: Жутко звучит.
15: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
16: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
15: О чем именно?
16: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
15: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
16: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Топливный кризис расширяется. Очередь дошла до Петербурга. Там не продают больше 20 литров одни руки. В Москве тоже лимиты. Топливный коллапс, который сперва охватил только юг России, теперь добрался и до крупнейших мегаполисов страны. Жесткие лимиты на заправках ввели в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
17: Так, друзья, всем привет. На связи Питер. Друг написал, что у нас теперь есть ограничение по бензину 20 литров на машину. Вот я сейчас как раз-таки подъехал в Татнефть, чтобы проверить, насколько это действительно так.
6: На станциях сети Татнефть водителям теперь заливают не больше 20 литров бензина в один бак. Похожие ограничения ввели и другие крупные сети.
17: Здравствуйте. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это, не скажете?
18: Ну, нет такого, можно здесь забрать.
17: А если я по кругу сделаю?
18: Нет, так не
17: будет. Так, друзья, не без лайфхаков. Собственно, сотрудник заправки сказал, что если вы являетесь корпоративным клиентом, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, то можете зарегистрировать топливную карту корпоративную, и тогда уже владельцам таких карт безограниченное количество топлива.
6: При этом для корпоративных клиентов и правоохранительных органов лимитов нет. Весь бензин уходит им. О том, почему топливная система страны посыпалась даже в столице, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
19: То, что ограничения дошли до Питера и Москвы, это показатель глубокого системного сбоя. Дроны выбили столько нефтеперерабатывающих заводов, что в стране возник физический дефицит бензина. Власти пытаются спасти ситуацию, забирая остатки топлива у гражданских и перенаправляя их военным и госслужбам. В итоге обычных россиян просто сажают на сухой паек. И дальше эти лимиты будут только жестче.
6: Если в мегаполисах только привыкают к пустым бакам, в Крыму ситуация уже больше напоминает гуманитарную катастрофу. Очереди на заправках растянулись на 3 километра. Купить топливо можно только по талонам, а спекулянты просят за литр бензина безумные 300 рублей. На заправках то и дело вспыхивают драки.
20: А дизеля вообще нету?
21: Нет,
20: даже не стоять?
21: И сегодня бесполезно. Он есть для спецслужбы, скорой помощи.
20: Прикол. Че, братишка, скоро будешь ты у меня стоять, отдыхать до лучших времен с сухим баком. Да, классно.
6: В соцсети захлестнули ролики разъяренных водителей. Люди часами стоят под палящим солнцем в многокилометровых очередях, чтобы залить 20 литров. Своими эмоциями поделился житель Севастополя Дмитрий.
22: Пацаны, это просто ад. Стою в очереди уже четвертый час. Хвост из машин километра на три растянулся, конца и края не видно. Бензина на половине заправок вообще нет. Табло просто погашие стоят. Нам тут Аксенов рассказывает, что через месяц все наладится. Но это же бред. Армия все под себя загребла. А мы тут как изгои стоим, умоляем хоть канистру нацедить. Докатились, блин, до ручки.
6: Пока Министерство энергетики пытается в ручном режиме распределять цистерны между регионами, бензиновые очереди продолжают расти. Серия ударов по МПЗ без преувеличения лишает целые города привычного комфорта.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж. если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
4: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
1: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
7: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный вред здоровью.
1: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
24: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
1: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
9: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
8: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
10: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
8: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
11: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
8: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
12: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
8: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
25: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами. Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
5: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
1: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
1: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
14: Концы с концами еле сходятся.
15: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
16: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
18: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
1: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
6: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть

0: практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: 65 миллиардов рублей в день расходы бюджета на СВО установили новый рекорд. За первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году за такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%, то есть каждый второй рубль достался армии. В то же время другие сферы в стране ощущают колоссальную нехватку финансирования, говорит экономист Михаил Крутихин.
3: Уровень жизни даже в Москве он снижается. Даже там становится труднее. А в тех районах, которые уже столкнулись с невозможностью российского правительства, ну, откликнуться на такие даже катастрофические беды. Вы посмотрите, что в Мурманске сейчас творится. Ну, вот в этих районах уже люди понимают, что вот ухудшается положение, в том числе из-за войны, в том числе, что все средства, вот этот, весь этот режим, не на то, чтобы обновить те самые линии электропередач, которые построены были, эти опоры в 66-м году, и никто не... А в Москве и лифты, например, сказали, а черт с ними, там 40 лет этому лифту, он еще больше прослужит. Или давайте самолеты там каким-то образом сбацаем новые самолеты из остатков старых самолетов. Вот все это ведет к разрушению и экономики, и к... Ну, когда мы видим, что на Дальнем Востоке людей вместо пассажирских самолетов военно-транспортных самолетов перевозят, это что? Ухудшение, снижение жизненного уровня населения? Конечно, снижение жизненного уровня.
2: Журналисты подсчитали, что один день спецоперации обходится бюджету 65 миллиардов рублей. Это как годовой бюджет Новгородской или Орловской областей. Основной прирост военных трат пришелся на секретные статьи. На что именно пошли деньги, неизвестно. Бойцы говорят, что улучшение своего положения не заметили.
4: Никаких 300 тысяч нам не выплатили. Пришло там 30-40 тысяч от силы. Надели нас как попало, вообще непонятно в чем. Размеры большие, по размеру ничего не дают. Все покупали за свой счет. Переводили родные деньги. Надевались я сами, короче, так.
5: Осталось только купить себе патронов, потому что все утерянные вещи, которые выдала нам армия, они просто разбомбили. У нас нечего, ни лопат, ничего. Но если и осталось две лопаты на всю роту, то это ни о чем.
6: Медики у нас... Вообще без лекарств, без бинтов, как могли, так и перевязывали раненых. Вот, вывозили, очень долго ждали, когда вывезут даже раненых. Приходилось пацанам лежать в кустах больше суток.
2: Деньги, которые уходят на спецоперацию, позволили бы решить множество проблем в тылу, отмечают специалисты. Например, в Карелии почти 1,5 миллиона россиян ждут расселения из аварийных домов. Люди живут в старых бараках без канализации и отопления. А на просьбы о помощи чиновники отвечают – денег нет.
7: Наш дом 38-го года постройки. На 86-й год у нас уже был 61% износа дома. Отопление мы платим в пределах 10 тысяч у меня. Ходила в прокуратуру на консультацию, что почему я, не получая услуги, должна платить. На что мне сказали, если бы мы не платили летом, значит, мы бы платили зимой в 2-3 раза больше. Пенсии не хватает, цены в магазинах сумасшедшие. Живу только за счет того, что помогают дети. И это не один наш дом. В любой дом зайти, в любую квартиру, это вот практически везде так.
2: Таких регионов в России много. Не нужно ждать зимы и коммунальных аварий, чтобы понять, в каких условиях живет большинство людей в стране, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.

0: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
1: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
0: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
2: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
0: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
3: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
0: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
3: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
0: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судье им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Жена ветерана СВО Дениса Рутенко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
6: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную. но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
5: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
7: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиздец. Понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
5: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
7: Вы в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
5: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
4: 2.
8: До.
4: 3.
8: Тин.
4: 4.
8: Чар.
4: 5.
8: Пач.
4: 6.
8: Че.
4: 7.
8: Сад.
4: 8.
8: Ат.
4: 9.
8: Но.
4: 10.
8: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Опаснее некуда. Россия развернула 5 площадок для запуска шахедов вблизи границы с Беларусью. Угроза все серьезнее, опасность все ближе. Россия активно оборудует территории вдоль белорусской границы. С этих площадок российские военные собираются наносить удары по Украине.
11: Дрон, походу. Дрон. О, полетел. Дрон.
10: Видео с такими реакциями на пролетающих над головами жителей Гомельщины беспилотников в соцсетях становится все больше. Это неудивительно, ведь на данный момент точно известно о 5 площадках вблизи границы с Белоруссией для запуска российских БПЛА, говорит военный аналитик Роман Сергейчик.
12: Минимум 5 площадок уже используют российские военные. Речь о 3 пусковых комплексах в Брянской и по одному в Смоленской и Орловской областях. Дроны типа «Шахета», «Гербера» летят с этих площадок через Беларусь в Киевскую и Житомирскую область Украины. Первые российские дроны начали взлетать в Беларусь в июле 2024 года. И это совпало по времени со строительством масштабных площадок для запуска беспилотников недалеко от границы. Власти Беларуси крайне неохотно комментируют прилеты дронов на территорию страны. Происхождение БПЛА либо не называют, либо причисляют к украинским. Судя по спутниковым снимкам, строительство площадок для дронов вблизи белорусской границы продолжается. Кремль намерен еще больше втянуть Беларусь в войну. В Минске такие намерения отрицают.
10: Исходя из анализа спутниковых снимков, траектории пролетов БПЛА по Беларуси, а также имеющейся информации из открытых и закрытых источников, военные эксперты называют точное расположение таких площадок. Так, в Смоленском регионе это военный аэродром Шаталово, который находится примерно в 46 километрах от белорусской границы и используется с начала 2025 года. В Орловской области в районе села Цимбулово и вовсе отстроен огромный дрон-центр, где размещены около 12 пусковых установок и не менее сотни хранилищ для беспилотников. В Брянской области известно о 3 объектах, отмечает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
13: Это комплекс в Навле, который там построили осенью 2024 года. От него до границы с Белоруссией чуть более 100 километров. Еще одна площадка – аэродром Сеща, всего 45 километров до белорусской границы, с которого взлетали беспилотники еще в 2022-2023 годах. И объект, который построили и запустили осенью 2025-го у села Осовица. Позиции у границы с Белоруссией наиболее выгодные для российских атак, позволяющие запускать беспилотники непосредственно по Киеву. Кроме этого, очень удобные позиции для пролета БПЛА вдоль границы и захода на запад Украины, а также для ударов по прифронтовым и приграничным территориям Украины. Отмечу, что мы сегодня с уверенностью говорим, к сожалению, о том, что большая часть шахедов для массированных атак по украинским городам заходит именно с территории Беларуси.
10: По мнению военных экспертов, такое положение дел, помимо возможных ответных ударов от Украины, создает более реальную угрозу для жителей Беларуси. А именно, теряющие управление, сбивающиеся с курса российские БПЛА, падающие и взрывающиеся в населенных пунктах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
15: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельная, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: К чему готовится президент? Владимир Путин в пятый раз за время СВО увеличил штатную численность армии. Новый указ уже подписан. Теперь общее число военных и гражданского персонала превысит 2 миллиона 300 человек. Правительству поручено срочно выделить Минобороны дополнительное финансирование из и без того дефицитного бюджета. Похоже, что в феврале 2022 года никто не ожидал, что СВО будет длиться дольше, чем Первая мировая война, которая шла 1568 дней. План взять Киев за пару недель, по сути, стал ловушкой для российской армии, считает британский аналитик Чарльз Мур.
16: Путин загнал себя в историческую ловушку. Он искренне считал Украину слабой, а Запад – разрозненным, поэтому и назвал вторжение спецоперацией. Но блицкриг провалился. В итоге вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение, а Украина превратилась в одну из самых инновационных военных держав мира. Теперь Путину приходится постоянно раздувать штаты своей армии, просто чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
5: Еще одна причина, почему Минобороны отчаянно нужно больше людей, это резкое изменение ситуации на самом фронте. К 2026 году передовая превратилась в так называемую «мертвую зону». Из-за огромного количества беспилотников у ВСУ любая российская техника уничтожается за считанные минуты. О том, почему генералам больше не помогает броня и приходится рассчитывать только на живую силу, рассказывает израильский военный аналитик Давид Алая.
17: Благодаря беспилотникам зона поражения на фронте расширилась до 50 километров в глубину. В этих пределах любая техника обнаруживается и уничтожается за несколько минут. Небо полностью простреливается. Из-за этого российская армия больше не может массово применять танки. Их сжигают еще на подходах. Фактически, у России остается только один метод ведения войны – забрасывать позиции пехотой.
5: Из-за этой тактики мясных штурмов российские подразделения тают на глазах. Прошлое увеличение штата армии, которое Владимир Путин подписывал в 23-м и 24-м годах, уже в прямом смысле слова поглощены фронтом. Военные блогеры в соцсетях открыто пишут, что без постоянного притока новых солдат удерживать позиции попросту невозможно.
18: Технику нам гнать сюда уже почти перестали. Толку от нее нет. Птички ВСУ сжигают все подряд. Воюем чисто на ногах, штурмуем посадку за посадкой малыми группами. Потери бешеные. Людей критически не хватает. Пополнения, которые приходят, тают за неделю. Если наверху думают, что можно просто подписать указ об увеличении армии и все решится, они ошибаются. Нам нужны живые люди в окопах прямо сейчас, а не на бумаге в Москве.
5: Пока Минфин судорожно ищет деньги на новые зарплаты и гробовые выплаты для раздувающейся армии, эксперты констатируют, что аппетиты фронта только растут. Очередной указ Владимира Путина показывает, что останавливать конвейер СВО власти не собираются.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
19: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
4: 12.
8: Бара.
4: 13.
8: Тера.
4: 14.
8: Чодага.
4: 15,
8: пандрага,
4: 16,
8: сола,
4: 17,
8: сатрага,
4: 18,
8: атара,
4: 19,
8: униз,
4: 20,
8: бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
21: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
20: А что это тогда?
21: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
20: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
21: Ну, проблемы там серьезные, да.
20: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
21: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
20: Ну, это понятно, переработка.
21: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
20: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
21: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
20: Ого.
21: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
20: Ломаются от переработки.
21: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
20: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
21: Затыкают как могут.
20: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
21: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
20: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
21: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
20: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
21: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
20: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
21: Ну, такова реальность сейчас.
20: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
21: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ – это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
20: Вот именно.
21: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
20: И рисков для оборудования?
21: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
20: Искать другие рынки?
21: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
20: Ну да, это было золотое дно.
21: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
20: Настоящий клондайк для экономики.
21: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
20: Угу.
21: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
20: Ну а почему нет? Китай большой.
21: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
20: Понятно.
21: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
20: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
21: Я называю это выживанием.
20: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
21: Ну да.
20: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
21: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
20: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
21: Но цены растут, да?
20: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
21: Угу.
20: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
21: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
20: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
21: Да, это проблема.
20: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
21: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
20: И схема работала идеально.
21: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
20: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
21: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
20: И заводы встанут.
21: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
20: Да уж.
21: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
20: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
21: Давай.
20: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
21: Пластырь – это хорошее сравнение.
20: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
21: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
20: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
21: Угу.
20: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
21: Потому что маржи нет.
20: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
1: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
20: Какой?
1: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
20: Ну, трубопроводы.
1: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
20: И что тогда?
1: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
20: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
1: Бинго!
20: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
21: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
20: Да их нет.
21: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
20: А если атаки станут сильнее?
21: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
20: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
3: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
0: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
22: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
0: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
22: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
0: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
23: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства. Братский народец.
0: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
24: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
25: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Тролли скандал, еще там чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элемент забирал свой заказ. И на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
0: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
25: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блядь, Белоруссия позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить. Сразу надо обсаживать.
0: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
6: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
5: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
7: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
5: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
10: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
5: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
11: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
5: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Беларусью и Египтом.
12: Отношения между Беларусью и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
15: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
13: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
16: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали периодически вакцины. Это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный вред здоровью.
13: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
1: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
13: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
4: 12.
8: Бара.
4: 13.
8: Тера.
4: 14.

0: оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку, это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан, только стремятся к достижению вот этого единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
1: Важный сигнал.
2: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
3: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
2: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% — это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
4: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
2: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
5: Концы с концами еле сходятся.
6: Меня даже врач, когда выписывал, в очередной раз лекарство спрашивает, вам хорошее или дешевое?
7: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
8: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
2: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале

0: Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Тревожный сигнал. Зачем военкоматы стали узнавать фактические адреса проживания военнообязанных? Чиновники мобилизацию отрицают. Уже известны два случая, когда в реестре воинского учета появились реальные адреса проживания военнообязанных. В первом призывник, прописанный в Мурманской области, проверил реестр и обнаружил там свой фактический адрес проживания в Татарстане, где парень снимает жилье неофициально. А в другом запасник из республики Коми увидел в реестре свой фактический адрес проживания в Ленинградской области, хотя прописан он совсем в другом регионе. При этом ни один из мужчин официально в военкомат не сообщал о своем фактическом месте проживания, говорит адвокат Тимофей Васькин.
4: Откуда именно реестр получает такие данные, пока непонятно. Но эти случаи показывают. Фактический адрес, однажды переданный в государственную или окологосударственную систему, потенциально может оказаться доступен и для воинского учета.
3: По словам адвоката, сбор данных о фактическом месте проживания может говорить о подготовке к мобилизации. Разговоры об этом ходят давно, однако официально информацию опровергают. А на этой неделе чиновники разных РАНДов впервые за год синхронно стали заявлять, что новая волна мобилизации осенью не планируется. На вопрос журналистов все как один отвечали, что, мол, ничего подобного не слышали, да и на фронте, по их словам, людей хватает. На дня вторую волну мобилизации отрицали также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и зампресса Беза Медведев. И это еще больше насторожило людей. Все помнят 2022 год, когда был подобный сценарий. Чиновники также отрицали объявление мобилизации, а потом ее объявил президент. Напоминает экономист Вячеслав Ширяев.
5: Думаю, что она до сих пор не объявлена именно потому, что они не могут решить, как ее финансировать, как, на каких финансовых условиях набрать людей. Конечно, на прежней схеме рыночной войны это все закончилось уже, это не летает. Невозможно больше привлекать десятки тысяч людей в год, платить им несколько миллионов при подписании. И плюс, я думаю, они еще считают потери, во сколько им обходятся убитые и раненые. Потому что количество денег, которые они выплачивают за убитого и за ранение, оно просто уже измеряется в общем счете триллионами рублей. А если отправить на поле боя нынешнее, то есть, по сути, отправить в килл-зону не одну роту, а две роты, три роты, то есть будет просто в три раза больше затрат на выплачивание всех этих гробовых и там расходов по ранению.
3: Военкоры из сообщества впервые заговорили о мобилизации в конце прошлого года после огромных потерь на фронте. Военные медики жаловались, госпитали переполнены, раненых размещать негде. Фельдшер Медроте рассказала, что с эвакуацией очень сложно, и раненым бойцам приходится самим добираться до медчасти. Иногда дорога занимает почти месяц, бойцы чудом выживают, не имея запасов продовольствия.
6: Мальчишки у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя, вот, обезвоженные.
7: Как они выживают, за счет чего они воду находят?
6: Они бутылочку там, если найдут где-то, вот, там же везде 200-е, по дороге находят там у кого-то батончики, у кого-то что. Тоже у нас был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, вот, питался. Я не знаю, как он не отравился, тоже приехал весь обезвоженный, она тоже питался, что у них найдет в карманах. Приезжал, ну, чудом, конечно. Под грудой трупов прятался 24 дня. А вот этот парень, который к нам полз, 21 день по дороге его нашли. Ранения у него были ног, он не мог ходить, и у него таз был раздроблен. И второго тоже были перебиты ноги. Один только жгут наложил, вот, а второй, я не знаю, как у меня исток.
3: Фронт уже требует больше ресурсов, говорит политолог Илья Грощенков. Поэтому, если СВО будет продолжаться, то власти придется войти на такой непопулярный среди населения шаг, как объявление новой волны мобилизации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о создании сверхмалых ядерных реакторов в России.
8: Ну, истерика обеспечена тревожными людьми из каких-нибудь организаций, которые занимаются заботой о гражданах, чтобы они сдохли, но правильно, да, то есть если холодно, да, то есть ну, ни в коем случае нельзя включать атомную энергетику, да, то есть останетесь без электричества, умрите, но зато рисков не будет. Понятно, что атомная энергетика, кстати, как и любая вообще, любая история действительно несет в себе риски. Вот, однако, когда у нас мини-реакторы, это ну, все, что там грозит, это ну, вот Фукусима, например, да, то есть сказать, что там что-то ужасное, нет, ну да, там вычистили все, там, по крайней мере. Вот, я думаю, что так как у нас прекрасные позиции в мобильных ядерных реакторах, у нас же плавучие есть ядерные реакторы, да, по-моему, их два уже плавают, то путь в мини-атомную энергетику, он очень интересен, да, потому что у дата-центров действительно есть проблема. Помимо того, что надо им дать место, еще нужно где-то запитать. Это мировая проблема, и здесь имеет смысл вообще в эту историю лезть именно с целью и задачей продвигаться на мировой рынок. И от 5 до 20 мегаватт – это как раз средняя там, такая доза на дата-центр. И мне кажется, это прям... Я сам сегодня с удовольствием новость прочитал, мне прям очень понравилось. Вот если что-то можем, то, знаете как, это... Никогда меня спрашиваете про отечественные процессора, и я всегда имею бледный вид. А мне кажется, это очень хорошая, фундаментальная история, которой надо просто серьезно заниматься.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Белорусам нет места в Беларуси. В некоторых городах невозможно снять квартиру из-за наплыва россиян. Вот уже несколько месяцев одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стало засилье россиян в белорусских городах. Государственные СМИ заявляют, что никакого наплыва гостей из страны-соседки нет. Но риэлторы, арендодатели и простое население отмечают обратное. С началом сезона отпусков, а также стартом большого количества различных фестивалей и праздников в Беларуси, турпоток граждан РФ увеличился, что сказывается на рынке арендного жилья, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
10: Сказывается не в пользу местного населения. Несмотря на то, что отдельные арендодатели предпочитают отказываться от сделок с гражданами с паспортами РФ по различным причинам, риэлторские агентства не упускают возможность заработать. Естественно, сложнее всего сейчас снять жилье в крупных городах, естественно, в Минске. В туристических регионах и населенных пунктах, в которых запланированы масштабные фестивали или праздники. Особенно популярные направления у гостей из России – Гродно, Брест, Витебск. Так, например, в Витебске сейчас сдают всего 174 однушки, а в Гродно только 101, в Бресте – 296. Это квартиры в долгосрочную аренду, и их становится все меньше.
9: Также отмечу, что особой популярностью у гостей пользуются именно центральные районы населенных пунктов, где, так сказать, видовые квартиры и все блага в шаговой доступности. По этой причине в этой части городов доступного белорусам арендного жилья становится все меньше. Арендодатели повышают ценник для туристов. Например, в центре Гродно спрос на однушки значительно превышает предложение. А ценники кусаются. Старт от $460 в месяц. Что говорят о ситуации белорусы в соцсетях?
11: Мне кажется, все россияне думают, что в Беларуси рай. Что ж, телеящик творит чудеса. Хотя, в сравнении с тем, что происходит у них, у нас еще, пожалуй, не окончательно гайки закрутили. Ну, для россиян. Для белорусов, конечно, все сложнее. А тем, кто говорит, что тема с покупкой и арендой жилья россиянами искусственно поднятая и реальных причин для обсуждения нет, так вы просто сравните статистику, даже официальную. Узнайте, сколько у нас гостей из России было еще год назад и сколько привалило сейчас.
10: Мое мнение такое. Если люди будут вести себя адекватно, соблюдать действующее белорусское законодательство, уважать местное население, наш язык, культуру, то пусть приезжают. Узбеки вон прекрасно себя ведут. Вежливые, чистоплотные, не мусорят на улицах, не устраивают разборок. С россиянами есть моментики. Ну и, конечно, то, что цены на аренду под конец весны, начало лета подскочили из-за потока российских туристов. А больше и неоткуда.
12: Я в этом вопросе категоричен. Потому что, во-первых, в Беларуси должно быть в первую очередь комфортно для белорусов. Во-вторых, почему наши соседи не едут отдыхать и жить на так называемые ими освобожденные территории? Зачем им Беларусь с ее, опять же, по их словам, дурацкими законом, языком и валютой?
9: Что ж, сколько людей, столько и мнений. Но факты есть факты. Анализ рынка арендного жилья и жалобы белорусов на взлетевшие ценники и маленький выбор квартир, сдаваемых на длительный срок, косвенно свидетельствует, что популярность Беларуси как туристического направления у граждан РФ неуклонно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
13: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
3: Тревожный сигнал. Зачем военкоматы стали узнавать фактические адреса проживания военнообязанных? Чиновники мобилизацию отрицают. Уже известны два случая, когда в реестре воинского учета появились реальные адреса проживания военнообязанных. В первом призывник, прописанный в Мурманской области, проверил реестр и обнаружил там свой фактический адрес проживания в Татарстане, где парень снимает жилье неофициально. А в другом запасник из республики Коми увидел в реестре свой фактический адрес проживания в Ленинградской области, хотя прописан он совсем в другом регионе. – При этом ни один из мужчин официально в военкомат не сообщал о своем фактическом месте проживания, говорит адвокат Тимофей Васькин.
4: Откуда именно реестр получает такие данные, пока непонятно. Но эти случаи показывают. Фактический адрес, однажды переданный в государственную или окологосударственную систему, потенциально может оказаться доступен и для воинского учета.
3: Посылал адвоката, сбор данных о фактическом месте проживания может говорить о подготовке к мобилизации. Разговоры об этом ходят давно, однако официальная информация опровергает. А на этой неделе чиновники разных РАНДов впервые за год синхронно стали заявлять, что новая волна мобилизации осенью не планируется. На вопрос журналистов все как один отвечали, что, мол, ничего подобного не слышали, да и на фронте, по их словам, людей хватает. На дня вторую волну мобилизации отрицали также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и зампресс Совбеза Медведев. И это еще больше насторожило людей. Все помнят 2022 год, когда был подобный сценарий. Чиновники также отрицали объявление мобилизации, а потом ее объявил президент, напоминает экономист Вячеслав Ширяев.
5: Думаю, что она до сих пор не объявлена именно потому, что они не могут решить, как ее финансировать, как, на каких финансовых условиях набрать людей. Конечно, на прежней схеме рыночной войны это все закончилось уже, это не летает. Невозможно больше привлекать десятки тысяч людей в год, платить им несколько миллионов при подписании. И плюс, я думаю, они еще считают потери, во сколько им обходятся убитые и раненые. Потому что количество денег, которые они выплачивают за убитого и за ранение, оно просто уже измеряется в общем счете триллионами рублей. А если отправить на поле боя нынешнее, то есть, по сути, отправить в килл-зону не одну роту, а две роты, три роты, то есть будет просто в три раза больше затрат на выплачивание всех этих гробовых и там, расходов по ранению.
3: Военкоры из сообщества впервые заговорили о мобилизации в конце прошлого года после огромных потерь на фронте. Военные медики жаловались, госпитали переполнены, раненых размещать негде. Фельдшер Медроте рассказала, что с эвакуацией очень сложно, и раненым бойцам приходится самим добираться до медчасти. Иногда дорога занимает почти месяц, бойцы чудом выживают, не имея запаса продовольствия.
6: Мальчишки у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя, вот, обезвоженные.
7: Как они выживают, за счет чего они воду находят?
6: Они бутылочку там, если найдут где-то, вот, там же везде 200-е, по дороге находят там у кого-то батончики, у кого-то что. Тоже у нас был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, вот, питался. Я не знаю, как он не отравился, тоже приехал весь обезвоженный, тоже питался, что у них найдет в карманах. Поезжал, ну, чудом, конечно. Под грудой трупов прятался 24 дня. А вот этот парень, который к нам полз, 21 день по дороге его нашли. Ранения у него были ног, он не мог ходить, и у него таз был раздроблен. И у второго тоже были перебиты ноги. Один только жгут наложил, вот, а второй, я не знаю, как у меня исток.
3: Фронт уже требует больше ресурсов, говорит политолог Илья Грощенков. Поэтому, если СВО будет продолжаться, то власти придется пойти на такой непопулярный среди населения шаг, как объявление новой волны мобилизации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
14: Вторник.
15: Мангал.
14: Среда.
15: Будх.
14: Четверг.
15: Джумерат.
14: Пятница.
15: Джума.
14: Суббота.
15: Хафта.
14: Воскресенье.
15: Итвар.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24 года в Будо-Кошелевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
17: Так, а что именно там случилось?
16: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
17: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
16: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
17: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
16: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
17: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
16: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
17: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
16: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
17: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
16: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
17: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
16: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
17: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
16: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
17: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
16: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
17: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
16: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
17: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
16: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
17: А между чем?
16: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
17: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
16: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
17: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
16: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
17: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
16: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
17: Так, давай по порядку, что на самом дне?
16: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
17: Ну, гаражное производство.
16: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
17: Это такой яд медленного действия.
16: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
17: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
16: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
17: И даже имитация акцизных марок, наверное?
16: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
17: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
16: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
17: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
16: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
17: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
16: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
17: Человек слепнет навсегда.
16: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
17: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
16: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
17: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
16: Да, именно они.
17: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
16: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
17: Ничего себе.
16: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
17: Ого.
16: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
17: Они их буквально разрывают изнутри.
16: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
17: И спасти может только экстренный гемодиализ.
16: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
17: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
16: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
17: Но почему эти меры не работают на практике?
16: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
17: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
16: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
17: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
16: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
17: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
16: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
17: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
16: Классическая круговая порука.
17: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
16: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
17: Через неделю торговля возобновляется.
16: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
17: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
16: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
17: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
16: Какое?
17: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
16: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
17: Что само по себе немало, согласись.
16: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
17: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
16: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
17: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
16: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
17: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
16: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
17: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
16: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
17: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
16: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
17: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
16: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
17: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
16: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
17: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
16: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
17: И тогда в дело вступают органы опеки.
16: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
17: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
16: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
17: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
16: Точно.
17: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
16: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
17: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
18: системность решений важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, по подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать местечково как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, единоплатформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, сколько, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, ну, это на порядке меньше, да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, по крайней мере, так, я так это вижу.
19: Важный сигнал.
20: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
21: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
20: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
22: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
20: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
23: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
20: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
23: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
20: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
24: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой
8: наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить 2 раза за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
10: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
10: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
10: Давай!
9: там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. А черед к нему расписана на полгода вперед.
10: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
10: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
10: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
16: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: Или в состоянии выгорания.
16: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные

0: находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией, и государству будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
4: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии, либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
2: Важный сигнал.
5: Белорусам нет места в Беларуси. В некоторых городах невозможно снять квартиру из-за наплыва россиян. Вот уже несколько месяцев одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стало засилье россиян в белорусских городах. Государственные СМИ заявляют, что никакого наплыва гостей страны-соседки нет. Но риэлторы, арендодатели и простое население отмечают обратное. С началом сезона отпусков, а также стартом большого количества различных фестивалей и праздников в Беларуси, турпоток граждан РФ увеличился, что сказывается на рынке арендного жилья, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
6: Сказывается не в пользу местного населения. Несмотря на то,

0: То, что отдельные арендодатели предпочитают отказываться от сделок с гражданами с паспортами РФ по различным причинам, риэлторские агентства не упускают возможность заработать. Естественно, сложнее всего сейчас снять жилье в крупных городах, естественно, в Минске. В туристических регионах и населенных пунктах, в которых запланированы масштабные фестивали или праздники. Особенно популярные направления у гостей из России – Гродно, Брест, Витебск. Так, например, в Витебске сейчас сдают всего 174 однушки, а в Гродно только 101, в Бресте – 296. Это квартиры в долгосрочную аренду, и их становится все меньше.
1: Также отмечу, что особой популярностью у гостей пользуются именно центральные районы населенных пунктов, где, так сказать, видовые квартиры и все блага в шаговой доступности. По этой причине в этой части городов доступного белорусам арендного жилья становится все меньше. Арендодатели повышают ценник для туристов. Например, в центре Гродно спрос на однушки значительно превышает предложение, а ценники кусаются. Старт от 460 долларов в месяц. Что говорят о ситуации белорусы в соцсетях?
2: Мне кажется, все россияне думают, что в Беларуси рай. Что ж, телеящик творит чудеса. Хотя, в сравнении с тем, что происходит у них, у нас еще, пожалуй, не окончательно гайки закрутили. Ну, для россиян. Для белорусов, конечно, все сложнее. А тем, кто говорит, что тема с покупкой и арендой жилья россиянами искусственно поднятая и реальных причин для обсуждения нет, так вы просто сравните статистику, даже официальную. Узнайте, сколько у нас гостей из России было еще год назад и сколько привалило сейчас.
3: Мое мнение такое. Если люди будут вести себя адекватно, соблюдать действующее белорусское законодательство, уважать местное население, наш язык, культуру, то пусть приезжают. Узбеки вон прекрасно себя ведут. Вежливые, чистоплотные, не мусорят на улицах, не устраивают разборок. С россиянами есть моментики. Ну и, конечно, то, что цены на аренду под конец весны, начало лета подскочили из-за потока российских туристов. А больше и неоткуда.
4: Я в этом вопросе категоричен. Потому что, во-первых, в Беларуси должно быть в первую очередь комфортно для белорусов. Во-вторых, почему наши соседи не едут отдыхать и жить на так называемые ими освобожденные территории? Зачем им Беларусь с ее, опять же, по их словам, дурацкими законом, языком и валютой?
1: Что ж, сколько людей, столько и мнений. Но факты есть факты. Анализ рынка арендного жилья и жалобы белорусов на взлетевшие ценники и маленький выбор квартир, сдаваемых на длительный срок, косвенно свидетельствует, что популярность Беларуси как туристического направления у граждан РФ неуклонно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
7: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
5: 2.
8: До.
5: 3.
8: Тин.
5: 4.
8: Чар.
5: 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
3: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
2: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
3: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
9: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
3: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
9: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопросы, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
3: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Рабочий упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний пособный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4 и 5 этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацевичского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Из первых уст.
6: Экономист Вячеслав Таквиль предупредил о главной ловушке кредитных карт.
10: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательные завершения с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег, то есть и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
8: Важный сигнал.
1: Опаснее некуда. Россия развернула 5 площадок для запуска шахедов вблизи границы с Белоруссией. Угроза все серьезнее, опасность все ближе. Россия активно оборудует территории вдоль белорусской границы. С этих площадок российские военные собираются наносить удары по Украине.
11: Дрон, походу. Дрон.
1: Видео с такими реакциями на пролетающих над головами жителей Гомельщины беспилотников в соцсетях становится все больше. Это неудивительно, ведь на данный момент точно известно о 5 площадках вблизи границы с Белоруссией для запуска российских БПЛА, говорит военный аналитик Роман Сергейчик.
12: Минимум 5 площадок уже используют российские военные. Речь о 3 пусковых комплексах в Брянской и по одному в Смоленской и Орловской областях. Дроны типа «Шахет» и «Гербера» летят с этих площадок через Беларусь, в Киевскую и Житомирскую область Украины. Первые российские дроны начали взлетать в Беларусь в июле 2024 года. И это совпало по времени со строительством масштабных площадок для запуска беспилотников недалеко от границы. Власти Беларуси крайне неохотно комментируют прилеты дронов на территорию страны. Происхождение БПЛА либо не называют, либо причисляют к украинским. Судя по спутниковым снимкам, строительство площадок для дронов вблизи белорусской границы продолжается. Кремль намерен еще больше втянуть Беларусь в войну. В Минске такие намерения отрицают.
1: Исходя из анализа спутниковых снимков, траектории пролетов БПЛА по Беларуси, а также имеющейся информации из открытых и закрытых источников, военные эксперты называют точное расположение таких площадок. Так, в Смоленском регионе это военный аэродром Шаталово, который находится примерно в 46 километрах от белорусской границы и используется с начала 2025 года. В Орловской области в районе села Цимбулово и вовсе отстроен огромный дрон-центр, где размещены около 12 пусковых установок и не менее сотни хранилищ для беспилотников. В Брянской области известно о 3 объектах, отмечает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
13: Это комплекс в Навле, который там построили осенью 2024 года. От него до границы с Белоруссией чуть более 100 километров. Еще одна площадка – аэродром Сеща, всего 45 километров до белорусской границы, с которого взлетали беспилотники еще в 2022-2023 годах. И объект, который построили и запустили осенью 2025-го у села Осавица. Позиции у границы с Белоруссией наиболее выгодные для российских атак, позволяющие запускать беспилотники непосредственно по Киеву. Кроме этого, очень удобные позиции для пролета БПЛА вдоль границы и захода на запад Украины, а также для ударов по прифронтовым и приграничным территориям Украины. Отмечу, что мы сегодня с уверенностью говорим, к сожалению, о том, что большая часть шахедов для массированных атак по украинским городам заходит именно с территории Беларуси.
1: По мнению военных экспертов, такое положение дел, помимо возможных ответных ударов от Украины, создает более реальную угрозу для жителей Беларуси. А именно, теряющие управление, сбивающиеся с курса российские БПЛА, падающие и взрывающиеся в населенных пунктах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
14: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мирового ВВП. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора – электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правила игры. В Беларуси сильная инженерная школа, около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
0: Привет!
15: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
0: Ага, ну, например, пилот или хирург.
15: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
0: А, путеец, монтер пути.
15: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
0: Угу.
15: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
0: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
15: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
0: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
15: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
3: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
15: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
3: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
15: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
3: Интересно.
15: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
3: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
15: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
3: Подожди. Сколько?
15: 36.
3: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
15: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
3: Именно.
15: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
3: Какая?
15: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
3: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
15: Вот-вот.
3: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
15: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
3: Ну да, когда работать вообще некому.
15: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
3: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
15: Точно.
3: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
15: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
3: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
15: Да, около 300 долларов.
3: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
15: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
3: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
15: Кажется, что да, но...
3: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
15: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
3: Ну да, логично.
15: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
16: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
15: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
16: И сколько это?
15: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
16: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
15: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
16: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
15: Нет, конечно.
16: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
15: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
16: Ага. А еще медстраховка нужна.
15: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
16: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
15: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
16: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
15: Да, именно так система и работает.
16: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
15: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
16: А то есть денег в бюджете на всех нет?
15: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
16: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
15: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
16: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
15: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
16: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
15: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
16: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
15: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
16: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
15: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
16: В смысле, как турагентство?
15: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
16: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
15: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
16: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
15: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
16: Ну, разница с $300 очевидна.
15: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
16: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
15: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
16: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
15: Согласен.
16: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
15: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
16: А кому обслуживать, если людей нет?
15: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
16: А когда массово увольняли за нелояльность?
15: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
16: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
15: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
16: Жутко звучит.
15: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
16: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
15: О чем именно?
16: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
15: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
16: Пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Топливный кризис расширяется. Очередь дошла до Петербурга. Там не продают больше 20 литров одни руки. В Москве тоже лимиты. Топливный коллапс, который сперва охватил только юг России, теперь добрался и до крупнейших мегаполисов страны. Жесткие лимиты на заправках ввели в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
18: Так, друзья, всем привет. На связи Питер. Друг написал, что у нас теперь есть ограничение по бензину 20 литров на машину. Вот я сейчас как раз-таки подъехал в Татнефть, чтобы проверить, насколько это действительно так.
17: На станциях сети Татнефть водителям теперь заливают не больше 20 литров бензина в один бак. Похожие ограничения ввели и другие крупные сети.
18: Здравствуйте. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это не скажете?
19: Нет. Ну нет такого, можно сидеть заплатить.
18: А если я по кругу сделаю?
19: Нет, так не
18: получится. Так, друзья, не без лайфхаков. А, собственно, сотрудник заправки сказал, что если вы являетесь корпоративным клиентом, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, то можете зарегистрировать топливную карту корпоративную, и тогда уже владельцам таких карт безограниченное количество топлива.
17: При этом для корпоративных клиентов и правоохранительных органов лимитов нет. Весь бензин уходит им. О том, почему топливная система страны посыпалась даже в столице, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
20: То, что ограничения дошли до Питера и Москвы, это показатель глубокого системного сбоя. Дроны выбили столько нефтеперерабатывающих заводов, что в стране возник физический дефицит бензина. Власти пытаются спасти ситуацию, забирая остатки топлива у гражданских и перенаправляя их военным и госслужбам. В итоге обычных россиян просто сажают на сухой паек. И дальше эти лимиты будут только жестче.
17: Если в мегаполисах только привыкают к пустым бакам, в Крыму ситуация уже больше напоминает гуманитарную катастрофу. Очереди на заправках растянулись на 3 километра. Купить топливо можно только по талонам, а спекулянты просят за литр бензина безумные 300 рублей. На заправках то и дело вспыхивают драки.
21: А дизеля вообще нету?
22: Нет,
21: даже не стоять?
22: Сегодня бесполезно. Он есть для спецслужбы, скорой помощи.
21: Прикол. Че, братишка, скоро будешь у меня стоять, отдыхать до лучших времен с сухим баком. Да, классно.
17: В соцсети захлестнули ролики разъяренных водителей. Люди часами стоят под палящим солнцем в многокилометровых очередях, чтобы залить 20 литров. Своими эмоциями поделился житель Севастополя Дмитрий.
23: Пацаны, это просто ад. Стою в очереди уже четвертый час. Хвост из машин километра на 3 растянулся, конца и края не видно. Бензина на половине заправок вообще нет. Табло просто погашие стоят. Нам тут Аксенов рассказывает, что через месяц все наладится. Но это же бред. Армия все под себя загребла. А мы тут как изгои стоим, умоляем хоть канистру нацедить. Докатились, блин, до ручки.
17: Пока Министерство энергетики пытается в ручном режиме распределять цистерны между регионами, бензиновые очереди продолжают расти. Серия ударов по МПЗ без преувеличения лишает целые города привычного комфорта.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
4: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
2: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
5: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. Тут пропадали практически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровье.
2: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
7: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
2: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
25: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
9: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
1: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
9: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
6: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
9: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
10: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
9: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
12: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат – Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте – Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
25: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
2: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
0: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
2: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдухе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
13: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
14: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
15: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
2: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
8: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Зиюди.
16: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: 65 миллиардов рублей в день расход бюджета на СВО установили новый рекорд. За первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указано

0: Смотрите, что в Мурманске сейчас творится. Ну, вот в этих районах уже люди понимают, что вот ухудшается положение, в том числе из-за войны, в том числе, что все средства, вот этот, весь этот режим, не на то, чтобы обновить те самые линии электропередач, которые построены были, эти опоры, в 66-м году, и никто не... А в Москве и лифты, например, сказали, а черт с ними, там 40 лет этому лифту, он еще больше прослужит. Или давайте самолеты там каким-то образом сбацаем новые самолеты из остатков старых самолетов. Вот, вот все это идет к, ведет к разрушению и экономики, и к... Ну, когда мы видим, что на Дальнем Востоке людей вместо пассажирских самолетов военно-транспортных самолетов перевозят, это что? Ухудшение, снижение жизненного уровня населения? Конечно, снижение жизненного уровня.
1: Журналисты подсчитали, что один день спецоперации обходится бюджету в 65 миллиардов рублей. Это как годовой бюджет Новгородской или Орловской областей. Основной прирост военных трат пришелся на секретные статьи. На что именно пошли деньги, неизвестно. Бойцы говорят, что улучшения своего положения не заметили.
2: Никаких 300 тысяч нам не выплатили. Пришло там 30-40 тысяч от силы. Надели нас как попало, вообще непонятно в чем. Размеры большие, по размеру ничего не дают. Все покупали за свой счет. Переводили родные деньги. Надевались я сами, короче, так.
3: Осталось только купить себе патронов, потому что все утерянные вещи, которые выдала нам армия, они просто разбомбили. У нас нечего, ни лопат, ничего. Но если и осталось две лопаты на всю роту, то это ни о чем.
4: Медики у нас... Вообще без лекарств, без бинтов, как могли, так и перевязывали раненых. Вот, вывозили, очень долго ждали, когда вывезут даже раненых. Приходилось пацанам лежать в кустах больше суток.
1: Деньги, которые уходят на спецоперацию, позволили бы решить множество проблем в тылу, отмечают специалисты. Например, в Карелии почти 1,5 миллиона россиян ждут расселения из аварийных домов. Люди живут в старых бараках без канализации и отопления. А на просьбы о помощи чиновники отвечают – денег нет.
5: Наш дом 38-го года постройки. На 86-й год у нас уже был 61% износа дома. Отопление мы платим в пределах 10 тысяч у меня. Ходила в прокуратуру на консультацию, что почему я, не получая услуги, должна платить. На что мне сказали, если бы мы не платили летом, значит, мы бы платили зимой в 2 и в 3 раза больше. Пенсии не хватает, цены в магазинах сумасшедшие. Живу только за счет того, что помогают дети. И это не один наш дом. В любой дом зайти, в любую квартиру, это вот практически везде так.
1: Таких регионов в России много. Не нужно ждать зимы и коммунальных аварий, чтобы понять, в каких условиях живет большинство людей в стране, говорят эксперты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
8: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
7: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным

0: Чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
1: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
0: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
2: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
0: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
2: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум административный арест.
0: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судье им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
5: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
4: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
6: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
4: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
6: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
4: В Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
3: 2.
7: До.
3: 3.
7: Тин.
3: 4.
7: Чар.
3: 5.
7: Пач.
3: 6.
7: Че.
3: 7.
7: Сат.
3: 8.
7: Ат.
3: 9.
7: Но.
3: 10.
7: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Опаснее некуда. Россия развернула 5 площадок для запуска шахедов вблизи границы с Белоруссией. Угроза все серьезнее, опасность все ближе. Россия активно оборудует территории вдоль белорусской границы. С этих площадок российские военные собираются наносить удары по Украине.
10: Дрон, походу. Дрон. О, полетел.
9: Видео с такими реакциями на пролетающих над головами жителей Гомельщины беспилотников в соцсетях становится все больше. Это неудивительно, ведь на данный момент точно известно о 5 площадках вблизи границы с Белоруссией для запуска российских БПЛА, говорит военный аналитик Роман Сергейчик.
11: Минимум 5 площадок уже используют российские военные. Речь о 3 пусковых комплексах в Брянской и по одному в Смоленской и Орловской областях. Дроны типа «Шахет» и «Гербера» летят с этих площадок через Беларусь, в Киевскую и Житомирскую область Украины. Первые российские дроны начали взлетать в Беларусь в июле 2024 года. И это совпало по времени со строительством масштабных площадок для запуска беспилотников недалеко от границы. Власти Беларуси крайне неохотно комментируют прилеты дронов на территорию страны. Происхождение БПЛА либо не называют, либо причисляют к украинским. Судя по спутниковым снимкам, строительство площадок для дронов вблизи белорусской границы продолжается. Кремль намерен еще больше втянуть Беларусь в войну. В Минске такие намерения отрицают.
9: Исходя из анализа спутниковых снимков, траектории пролетов БПЛА по Беларуси, а также имеющейся информации из открытых и закрытых источников, военные эксперты называют точное расположение таких площадок. Так, в Смоленском регионе это военный аэродром Шаталово, который находится примерно в 46 километрах от белорусской границы и используется с начала 2025 года. В Орловской области в районе села Цимбулово и вовсе отстроен огромный дрон-центр, где размещены около 12 пусковых установок и не менее сотни хранилищ для беспилотников. В Брянской области известно о 3 объектах, отмечает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
12: Это комплекс в Навле, который там построили осенью 2024 года. От него до границы с Белоруссией чуть более 100 километров. Еще одна площадка – аэродром Сеща. Всего 45 километров до белорусской границы, с которого взлетали беспилотники еще в 2022-2023 годах. И объект, который построили и запустили осенью 2025-го у села Осовица. Позиции у границы с Белоруссией наиболее выгодные для российских атак, позволяющие запускать беспилотники непосредственно по Киеву. Кроме этого, очень удобные позиции для пролета БПЛА вдоль границы и захода на запад Украины, а также для ударов по прифронтовым и приграничным территориям Украины. Отмечу, что мы сегодня с уверенностью говорим, к сожалению, о том, что большая часть шахедов для массированных атак по украинским городам заходит именно с территории Беларуси.
9: По мнению военных экспертов, такое положение дел, помимо возможных ответных ударов от Украины, создает более реальную угрозу для жителей Беларуси. А именно, теряющие управление, сбивающиеся с курса российские БПЛА, падающие и взрывающиеся в населенных пунктах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
14: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: К чему готовится президент? Владимир Путин в пятый раз за время СВО увеличил штатную численность армии. Новый указ уже подписан. Теперь общее число военных и гражданского персонала превысит 2 миллиона 300 человек. Правительству поручено срочно выделить Минобороны дополнительное финансирование из и без того дефицитного бюджета. Похоже, что в феврале 2022 года никто не ожидал, что СВО будет длиться дольше, чем Первая мировая война, которая шла 1568 дней. План взять Киев за пару недель, по сути, стал ловушкой для российской армии, считает британский аналитик Чарльз Мур.
15: Путин загнал себя в историческую ловушку. Он искренне считал Украину слабой, а Запад – разрозненным, поэтому и назвал вторжение спецоперацией. Но блицкриг провалился. В итоге вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение, а Украина превратилась в одну из самых инновационных военных держав мира. Теперь Путину приходится постоянно раздувать штаты своей армии, просто чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
4: Еще одна причина, почему у Минобороны отчаянно нужно больше людей, это резкое изменение ситуации на самом фронте. К 2026 году передовая превратилась в так называемую «мертвую зону». Из-за огромного количества беспилотников у ВСУ любая российская техника уничтожается за считанные минуты. О том, почему генералам больше не помогает броня и приходится рассчитывать только на живую силу, рассказывает израильский военный аналитик Давид Алая.
16: Благодаря беспилотникам зона поражения на фронте расширилась до 50 километров в глубину. В этих пределах любая техника обнаруживается и уничтожается за несколько минут. Небо полностью простреливается. Из-за этого российская армия больше не может массово применять танки. Их сжигают еще на подходах. Фактически, у России остается только один метод ведения войны – забрасывать позиции пехотой.
4: Из-за этой тактики местных штурмов российские подразделения тают на глазах. Прошлое увеличение штата армии, которое Владимир Путин подписывал в 23-м и 24-м годах, уже в прямом смысле слова поглощены фронтом. Военные блогеры в соцсетях открыто пишут, что без постоянного притока новых солдат удерживать позиции попросту невозможно.
17: Технику нам гнать сюда уже почти перестали. Толку от нее нет. Птички ВСУ сжигают все подряд. Воюем чисто на ногах, штурмуем посадку за посадкой малыми группами. Потери бешеные. Людей критически не хватает. Пополнения, которые приходят, тают за неделю. Если наверху думают, что можно просто подписать указ об увеличении армии и все решится, они ошибаются. Нам нужны живые люди в окопах прямо сейчас, а не на бумаге в Москве.
4: Пока Минфин судорожно ищет деньги на новые зарплаты и гробовые выплаты для раздувающейся армии, эксперты констатируют, что аппетиты фронта только растут. Очередной указ Владимира Путина показывает, что останавливать конвейер СВО власти не собираются.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
18: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
3: 12.
7: Бара.
3: 13.
7: Тера.
3: 14.
7: Чодага.
3: 15,
7: пандрага,
3: 16,
7: сола,
3: 17,
7: сатра,
3: 18,
7: атара,
3: 19,
7: униз,
3: 20,
7: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
20: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
19: А что это тогда?
20: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
19: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
20: Ну, проблемы там серьезные, да.
19: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
20: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
19: Ну, это понятно, переработка.
20: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
19: Да, украинские дроны там явно... работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
20: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
19: Ого.
20: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
19: Ломаются от переработки.
20: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
19: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
20: Затыкают как могут.
19: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
20: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
19: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
20: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
19: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
20: Угу. Типа спасибо, мы сами.
19: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
20: Ну, такова реальность сейчас.
19: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
20: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
19: Вот именно.
20: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются. И завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
19: И рисков для оборудования?
20: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
19: Искать другие рынки?
20: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
19: Ну да, это было золотое дно.
20: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
19: Настоящий клондайк для экономики.
20: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
19: Угу.
20: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
19: Ну а почему нет? Китай большой.
20: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
19: Понятно.
20: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
19: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
20: Я называю это выживанием.
19: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
20: Ну да.
19: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
20: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
19: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
20: Но цены растут, да?
19: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
20: Угу.
19: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
20: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
19: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
20: Да, это проблема.
19: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
20: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
19: И схема работала идеально.
20: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
19: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
20: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
19: И заводы встанут.
20: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
19: Да уж.
20: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
19: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
20: Давай.
19: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
20: Пластырь – это хорошее сравнение.
19: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
20: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
19: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
20: Угу.
19: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
20: Потому что маржи нет.
19: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
20: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
19: Какой?
20: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
19: Ну, трубопроводы...
20: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
19: И что тогда?
20: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
19: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
20: Бинго!
19: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
20: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
19: Да их нет.
20: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
19: А если атаки станут сильнее?
20: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
19: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
2: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
24: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
23: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
25: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
23: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
25: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
23: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
23: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
5: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». «Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
23: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
6: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
23: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
9: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элементе забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне возмущает.
23: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
9: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блядь, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру, нашу страну, то мы каленым железом не выгоним, поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
23: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
11: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
10: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
12: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
10: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
14: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
10: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
15: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
10: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
16: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставке в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
4: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препаратов против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
3: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
7: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами, но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
3: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
8: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
3: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Сола.
1: 17.
2: Сатраха.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
13: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
17: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодательными моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся...

0: 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
1: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
0: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
5: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
7: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Тревожный сигнал. Зачем военкоматы стали узнавать фактические адреса проживания военнообязанных? Чиновники мобилизацию отрицают. Уже известны 2 случая, когда в реестре воинского учета появились реальные адреса проживания военнообязанных. В первом призывник, прописанный в Мурманской области, проверил реестр и обнаружил там свой фактический адрес проживания в Татарстане, где парень снимает жилье неофициально. А в другом запасник из республики Коми увидел в реестре свой фактический адрес проживания в Ленинградской области, хотя прописан он совсем в другом регионе. При этом ни один из мужчин официально в военкомат не сообщал о своем фактическом месте проживания, говорит адвокат Тимофей Васькин.
9: Откуда именно реестр получает такие данные, пока непонятно. Но эти случаи показывают. Фактический адрес, однажды переданный в государственную или окологосударственную систему, потенциально может оказаться доступен и для воинского учета.
8: Посылал адвокат.

0: Карта сбор данных о фактическом месте проживания может говорить о подготовке к мобилизации. Разговоры об этом ходят давно, однако официальная информация опровергает. А на этой неделе чиновники разных рангов впервые за год синхронно стали заявлять, что новая волна мобилизации осенью не планируется. На вопрос журналистов все как один отвечали, что, мол, ничего подобного не слышали, да и на фронте, по их словам, людей хватает. На дня вторую волну мобилизации отрицали также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и зампресс Совбеза Медведев. И это еще больше насторожило людей. Все помнят 2022 год, когда был подобный сценарий. Чиновники также отрицали объявление мобилизации, а потом ее объявил президент. Напоминает экономист Вячеслав Ширяев.
1: Думаю, что она до сих пор не объявлена именно потому, что они не могут решить, как ее финансировать, как, на каких финансовых условиях набрать людей. Конечно, на прежней схеме рыночной войны это все закончилось уже, это не летает. Невозможно больше привлекать десятки тысяч людей в год, платить им несколько миллионов при подписании. И плюс, я думаю, они еще считают потери, во сколько им обходятся убитые и раненые. Потому что количество денег, которые они выплачивают за убитого и за ранение, оно просто уже измеряется в общем счете триллионами рублей. А если отправить на поле боя нынешнее, то есть, по сути, отправить в килл-зону не одну роту, а две роты, три роты, то есть будет просто в три раза больше затрат на выплачивание всех этих гробовых и там расходов по ранению.
0: Военкоры из сообщества впервые заговорили о мобилизации в конце прошлого года после огромных потерь на фронте. Военные медики жаловались, госпитали переполнены, раненых размещать негде. Фельдшер Медроте рассказала, что с эвакуацией очень сложно, и раненым бойцам приходится самим добираться до медчасти. Иногда дорога занимает почти месяц, бойцы чудом выживают, не имея запасов продовольствия.
2: Мальчишки у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя, вот, обезвоженные.
3: Как они выживают, за счет чего они воду находят?
2: Они бутылочку там, если найдут где-то, вот там же везде 200-е, по дороге находят там у кого-то батончики, у кого-то что. Тоже у нас был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, вот, питался. Я не знаю, как он не отравился, тоже приехал весь обезвоженный, она тоже питался, что у них найдет в карманах. Поезжал, ну, чудом, конечно. Под грудой трупов прятался 24 дня. А вот этот парень, который к нам полз, 21 день по дороге его нашли. Ранения у него были ног, он не мог ходить, и у него таз был раздроблен. И у второго тоже были перебиты ноги. Один только жгут наложил, вот, а второй, я не знаю, как у него есть ток.
0: Фронт уже требует больше ресурсов, говорит политолог Илья Грощенков. Поэтому, если СВО будет продолжаться, то власти придется пойти на такой непопулярный среди населения шаг, как объявление новой волны мобилизации.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о создании сверхмалых ядерных реакторов в России.
6: Ну, истерика обеспечена тревожными людьми из каких-нибудь организаций, которые занимаются заботой о гражданах, чтобы они сдохли, но правильно, да, то есть если холодно, да, то есть, ну, ни в коем случае нельзя включать атомную энергетику, да, то есть останетесь без электричества, умрите, но зато рисков не будет. Понятно, что атомная энергетика, кстати, как и любая вообще, любая история действительно несет в себе риски. Вот, однако, когда у нас мини-реакторы, это, ну, все, что там грозит, это, ну, вот Фукусима, например, да, то есть сказать, что там что-то ужасное, нет, ну, да, там вычистили все, там, по крайней мере. Вот, я думаю, что так как у нас прекрасные позиции в мобильных ядерных реакторах, у нас же плавучие есть ядерные реакторы, да, по-моему, их два уже плавают, то путь в мини-атомную энергетику, он очень интересен, да, потому что у дата-центров действительно есть проблема. Помимо того, что надо им дать место, еще нужно где-то запитать. Мировая проблема, и здесь имеет смысл вообще в эту историю лезть именно с целью и задачей продвигаться на мировой рынок. И от 5 до 20 мегаватт – это как раз средняя там, такая доза на дата-центр. И мне кажется, это прям... Я сам сегодня с удовольствием новость прочитал, мне прям очень понравилось. Вот если что-то можем, то, знаете как, это... Никогда меня спрашивают про отечественные процессора, и я всегда имею бледный вид. А мне кажется, это очень хорошая, фундаментальная история, которой надо просто серьезно заниматься.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Белорусам нет места в Беларуси. В некоторых городах невозможно снять квартиру из-за наплыва россиян. Вот уже несколько месяцев одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стало засилье россиян в белорусских городах. Государственные СМИ заявляют, что никакого наплыва гостей страны-соседки нет. Но риэлторы, арендодатели и простое население отмечают обратное. С началом сезона отпусков, а также стартом большого количества различных фестивалей и праздников в Беларуси, турпоток граждан РФ увеличился, что сказывается на рынке арендного жилья, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
8: Сказывается не в пользу местного населения. Несмотря на то, что отдельные арендодатели предпочитают отказываться от сделок с гражданами с паспортами РФ по различным причинам, риэлторские агентства не упускают возможность заработать. Естественно, сложнее всего сейчас снять жилье в крупных городах, естественно, в Минске. В туристических регионах и населенных пунктах, в которых запланированы масштабные фестивали или праздники. Особенно популярные направления у гостей из России – Гродно, Брест, Витебск. Так, например, в Витебске сейчас сдают всего 174 однушки, а в Гродно только 101, в Бресте 296. Это квартиры в долгосрочную аренду, и их становится все меньше.
7: Также отмечу, что особой популярностью у гостей пользуются именно центральные районы населенных пунктов, где, так сказать, видовые квартиры и все блага в шаговой доступности. По этой причине в этой части городов доступного белорусам арендного жилья становится все меньше. Арендодатели повышают ценник для туристов. Например, в центре Гродно спрос на однушки значительно превышает предложение, а ценники кусаются. Старт от 460 долларов в месяц. Что говорят о ситуации белорусы в соцсетях.
9: Мне кажется, все россияне думают, что в Беларуси рай. Что ж, телеящик творит чудеса. Хотя, в сравнении с тем, что происходит у них, у нас еще, пожалуй, не окончательно гайки закрутили. Ну, для россиян. Для белорусов, конечно, все сложнее. А тем, кто говорит, что тема с покупкой и арендой жилья россиянами искусственно поднятая и реальных причин для обсуждения нет, так вы просто сравните статистику, даже официальную. Узнайте, сколько у нас гостей из России было еще год назад и сколько привалило сейчас.
10: Мое мнение такое. Если люди будут вести себя адекватно, соблюдать действующее белорусское законодательство, уважать местное население, наш язык, культуру, то пусть приезжают. Узбеки вон прекрасно себя ведут. Вежливые, чистоплотные, не мусорят на улицах, не устраивают разборок. С россиянами есть моментики. Ну и, конечно, то, что цены на аренду под конец весны, начало лета подскочили из-за потока российских туристов, а больше и неоткуда.
11: Я в этом вопросе категоричен. Потому что, во